0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Напередодні дня ведаў у беларускай медыяпрасторы разгарылася спрэчка пра тое, як мусяць выглядаць дзеці, калі ходзяць у школу.
2: Нагодай сталі пасты ў трэц за апублікаванымі патрабаваннямі сярэдняй школы нумар 1 Баранавічаў і Жабінкі, а таксама першай гімназіі Брэста да знешняга выгляду і прычоскі вучняў.
1: Зыходзячы з гэтых патрабаванняў, хлопчыкам забараняецца рабіць яркія і экстравагантныя стрыжкі, фарбаваць валасы, брыць галаву пад нуль ці выбрываць на ёй узоры, а дзяўчынкам мець яркі макіяж і лак для пазногцяў, насіць буйную біжутэрыю і зноўку распушчаныя валасы.
2: У каментарах дыскусія. Адныя лічаць, што вучні мусяць быць падобныя да вучняў, іншыя, што адна справа акуратнасць, а іншая адмова ад любой індывідуальнасці.
1: А што думаюць на гэты конт настаўнікі? Тэлеканал Белсат пагутарыў з выкладчыцай матэматыкі Таццянай Крапіневіч.
3: Ну, во-первых, эти рекомендации были как раз-таки непосредственно уже перед 1 сентября, и это значит, что будут проверки, значит, детей будут проверять на, под эти стандарты. А второе, на мое мнение, больше резонанс – это то, что если бы было просто написано, дети должны быть опрятными. Это одна история. А когда предлагают конкретные картинки, образы, как ребенок должен выглядеть, для меня это как какой-то каталог внешности, да, чтобы дети соответствовали этому каталогу внешности. И, соответственно, это все и выкликало такой вот большой резонанс среди родителей. Я ни в коем случае не отменяю, что правила нужно отменить, а их не должно быть, но правила должны быть разумными. Правило должно отвечать на вопрос, а какую проблему оно решает? Вопрос, какую проблему решает длина или цвет волос или форма прически? Конечно же, есть требования там, к безопасности, гигиене, санитарной нормы и так далее. Но когда мы диктуем ребенку, какой длины должны быть волосы, какой формы должен быть завиток, и это все должен учитель проверять, это, вспомним еще, что добавили сюда, моменты, когда он должен контролировать содержимое его портфеля, то, естественно, меньше времени остается на учебный процесс и меньше времени уделяется непосредственно образованию.
4: Больше бюрократии и утеблику увозят заполнение шитков, так, школьных, подробязных. Это спадарня Татьяна зроблена деля чего?
3: Я не вижу в этом какой-то такой сильной какой-то крамолы или чего-то для чего-то специально, ну, чтобы было под контролем, больше находились под контролем, чтобы самого все были унифицированы, чтобы меньше было проблем. Да? Если все выглядят одинаково, ходят одинаково, говорят то, что нужно, то и проблем меньше, и свобода мыслей меньше.
4: Але глядите, вот покритиковали батьки за эту инициативу Баранавичской школы, они выдалили эту информацию, позднее наши коллеги из порталу «Зеркало» дозвонились до школы, они сказали: ну, ведаете, давайте не будем тут обмерковываться, мы трымляемся делового стилю, але коли ваш хлопчик прыйдзе там, ну, хотя б с некой такой оригинальной прической, мы там не будем никого, мауляв, отправлять до дому. Ну, то значит, все ж таки есть некий адваротная сувязь, все таки реагуют и чиновники, и наставники, и вот керавництва этих научальных установок на такую критику.
3: Конечно, реагируют, и здесь для меня, ну, мотив мы можем только догадываться, какой, конечно, это общественный резонанс, да, что такое выкликало общественный большой резонанс, это вся история. Но интересно, что сама же школа ссылается на свои же правила 25-го года, где четко было написано, что нельзя там аксессуары, яркие цветы волос и так далее, и так далее. И там же в этих правилах написано, что должно учитываться, соблюдаться право на человеческое достоинство. Для меня здесь вопрос. Если аккуратность, чистота, гигиена, это все хорошо и правильно, то когда мы вмешиваемся во внешность ребенка и диктуем ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
4: А Министерство адукации неким чином регулирует правила причесок школьных, допустим?
3: В постановлениях, в законодательстве четко прописано опрятный, честный, опрятный, чистый вид. Но опрятный – это такое оценочное понятие. Когда мы уже говорим о том, что какой формы завиток, какой длины волосы, то это уже вмешательство в личность ребенка.
5: Ці можна гипотетично уявить конфликты, когда уже мы так разбираем прически, когда на претензію наставников альбо адміністрації школи. Може прийти сустрічна претензія, тому що ось як реакцію ось на гэте регулювання причосок я бачу у блогерів білоруських фотоздымки самих там директорок, вот адміністрації, у которых на голові, пробачте мені, чорті що, твориться, вот гіпотетично хоча б можна буде ніяк.
3: Ну, конечно, то есть мы запрещаем детям, там же 11 класс, 10 класс, я знаю истории, когда заставляли девочек идти в туалет смывать косметику, в то же самое время учителям никто это не запрещает делать, правда же, и это уже администрация, потому что очевидно, что конфликты могут быть на этой причине.
2: Настаўніца математыкі Таццяна Крапінєвіч прокаментавала патрабаванні школы да знешняга выгляду дзяцей.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Одна хвилина застаецца да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 ў Беларусі. Сёння серада 2 верасня. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Пачынаем з нашага календара. 2 верасня 1934 года ў Вільні памёр Мікалай Ільяшэвіч. Беларускі гісторык, географ, педагог. У 1998 годзе ў Менску памёр Ян Матусевіч, уніяцкі святар, дэкан беларускай грэка-каталіцкай царквы, пахаваны на кальварыйскіх могілках беларускай сталіцы. У тым жа самым годзе, в 98-м, у Беластоку памёр Мікола Гайдук, беларускі пісьменнік, публіцыст, педагог, які напісаў супольна з жонкай амаль 10 падручнікаў па беларускай мове.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
3: Украіна пачынае аперацыю па блакаванні расійскага неба. Уладзімір Пуцін назваў дзяржаўным тэрарызмам намер Украіны закрыць расійскую паветраную прастору. У Амстэрдаме намешана лекцыя нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага ўнутры турэмнай сістэмы Лукашэнкі.
0: У студии з навінамі Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поветренная простора России фактично становится полностью небеспечной, и Украина начинает операцию по блокованию российского неба. И он попередил авиакомпании, страховщиков и всех, кто користается ключевыми российскими аэропортами, что дальнейшие полеты в Россию, связанные с рызыкой. Просто дроны у неба России будут так, что треба на это зважать. Хоть российская улада про это не поведомляя, как належить, але российское небо де-факто будет закрыто. Война, что развязана Россией, закрывая ее небо, подкреслил Зеленский у своем звороте. Поводле яго, менавіта российская агрессия зробила небо Украины, Европы и самой России небеспечным. Першие ракеты и дроны полетели менавіта с России и пересекли мяжу Украины менавіта с российской поветренной просторы. И у протяг темы Путин отказал на слово Зеленского, что российское небо будет закрытое. Я не чу таких заяв, але коли это сказано услых, то это заявка на державный терроризм. Киев просит об обновлении перамов, об особистых встречах, але с террористами перамов не ведут. Коли над Россией будут отбываться трагедии с самолетами, Москва знойдет, чем отказать. Хай никто не сумняется, заявил Путин на прошедшей учора пресс-конференции. Российский президент так само сказал, что любые войсковые объекты в Украине – это законная цель. Об магчимости ударов по военных объектах на территории Великобритании отзначил, что это секрет, военная таямница. А кроме того, Путин заявил, что Россия не наносит удары по керавництву Украины, бо потребные переговорщики для вырашения пытанию мирным шляхом. Прасовывание российских войск на основных керунках за летние месяцы практически спынено. У вынику контрнаступальных деяний вызвано несколько десятков населенных пунктов. При этом стратегичный перелом на всей линии фронта на данном этапе не зафиксованы. Каже аналитик программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь.
4: І зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину.
3: Сукупная сусветная финансовая и военная допомога Украине на гэты момент уже перевысила 200 миллиардов долларов. Только краины Евразвяза у межах мэтовых программ поставили больше за 1 миллион артиллерийских снарядов. Анонсная информация. 5 вересня у амстердамском отеле Дебайле отбудется лекция нобелевского лауреата былого политвязня Олеся Беляцкого внутри турэмной системы Лукашенки. У своей лекции Беляцкий расповеде про борьбу за правы человека и демократичные свободы в Беларуси, обопираючися на свой особистый досвид активиста и политвязня, притягнутого до примусовой працы. За лекцией рушить услед выступ философа и феминистки Ольги Шпараги, якая поразважая про роль феминистской солидарности, клопоту и мастацкого супротиву у Беларуси беларускім дэмакратычным руху. Вечар пачнецца з аўдыёвізуальнага прадстаўлення, якое спалучае жывую музыку, створаную сумесна з выдавецтвам Music for Belarus, і літаратурныя сведчанні, заснаваныя на эсэ беларускага юрыста і пісьменніка, таксама экс-палітвязня Максіма Знака. Пачатак мерапрыемства ў Амстэрдаме, нагадаю, 5 верасня о 18 гадзіне ў гатэлі «Де Балія». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца беларуска-польскім памежжы, тэмпература 13-14 градусаў, на заходніх ускраінах рэгіёну магчымыя раніцай ападкі. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, 1015-1016 гектапаскаля, і такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер сёння з захаду 3-4 метры на секунду, парывах да 10-11. У дзень зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, дажджы магчымыя толькі вечарамі ноччу, але каротка часовыя. Тэмпература днём 20-21 градус. У берасці можа быць яшчэ на 1 градус цяплей.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: На парозе восень, затым зима, это завсёды тяжкая пара у час войны. Украинцы уже бачат масштабные разбурения громадской инфраструктуры, и тому рыхтуются до погаршения своих побытовых умов, рыхтуются до тяжкой пары, каже Евген, белорус, який постоянно проживает в Украине.
1: Ну, сейчас опять украинская власть предупреждает о том, что зима может быть очень сложной, самой сложной за все время. В принципе, каждый год такие предупреждения были, хотя и не без оснований. Сейчас очень много разрушений в Украине, складов, торговых центров и так далее. Поэтому да, поэтому зиму предвещают тяжелую. Надеюсь, что подготовка у власти к тяжелой зиме идет полным ходом. Как-то будут противодействовать этому всему. Но, тем не менее, из самых больших страхов, наверное, вот это.
2: Насколько отчувально изменился информационный фон и агульные настрои относно войны?
1: Никак не изменился. Все по-старому. Даже если ситуация где-то что-то ухудшается, то люди не думают о том, чтобы что-то менять в плане отношения к происходящему и тому подобное. Просто люди готовятся и все. Стараются как-то держаться, так скажем. В том плане, что как бы плохо ни было, все равно мы знаем, кто враг и что нужно делать, и все. То есть моральный дух не сломить.
2: Настрой вокруг себя вы бачите, какие сирот местовых жихаров. Это больше стомленности, мобилизации перед холодами.
1: Я бы не сказал, что что-то сильно отличается от предыдущих лет. Понятно, что люди устали. Просто либо люди следят за войной, следят за всеми новостями и в курсе всех событий, либо нет. Вот и все. Если следят, ну, значит, они находятся в контексте, они понимают, что происходит. Конечно, новостей хороших особо не бывает. Вот. И за 5 лет уже можно было к этому привыкнуть. И очень часто и трагедии происходят, когда очень много людей гибнут. Но, тем не менее, как-то приходится жить дальше. И поэтому я не могу сказать, что есть какие-то изменения. Все равно война была 3 года назад, война была 2 года назад, и сейчас война продолжается.
2: А особисто выйти готовы уже до осенне-зимовых проблем с инфраструктурой? Чи есть возможность рихтоваться?
1: Ну, морально я, в принципе, готов. Я не думаю, что прям будет сильно хуже, чем в предыдущие годы, потому что и в предыдущие было довольно непросто, так скажем, и по 10 дней сидели без света, там по 5, по 10. Но я не думаю, что что-то сильно в этом плане изменится. Вот, в плане финансовой подготовки. Ну, какая-то подготовка идет, но не сказать, что она реализована на 100%.
2: По ваших отчуваниях, это

0: развитие которых может привести к окончанию войны, конечно, оптимистичные прогнозы. Хотелось бы в них верить, но, тем не менее, просто живем дальше и все. Я не знаю, сколько она может продлиться. Она может продлиться и 5, и 10 лет, непонятно сколько. Просто там кто быстрее устанет. Но, тем не менее, 5 лет, конечно, такой большой уже срок для войны в целом, и по истечению которого что-то должно уже решаться, так скажем, в какую-то сторону.
1: Який военный або внутриполитичный фактор ближайших месяцев, на ваш погляд, станет вырашальным для ситуации на фронте и в Украине в целом?
0: Ну, например, бензиновый кризис и атаки по НПЗ, я считаю, одним из самых перспективных направлений ударов Украины по агрессору. Потому что это вполне реально остановить полностью оккупантов, лишив их возможности не только вести боевые действия, но и в целом как-то жить в стране. Вот, если там бензина не будет, то и еды не будет, и уже будет не до войны, и люди не будут. У людей появятся гораздо более серьезные проблемы. А вот эти все экономические факторы, удары по Wildberries, Озон, это, естественно, все очень сильно бьет по экономической составляющей, но не является такой стратегической и может длиться очень долго. Плюс мы вот сейчас видим удары в ответ, очень неприятные, даже неприятные, конечно, не то слово, которое сюда нужно было бы сказать, но, тем не менее, вот удары по НПЗ – это вот самый такой чувствительный фактор, который может реально изменить. Еще есть фактор такой, на который Украина не может повлиять непосредственно – это цена на нефть, которая зависит также от конфликта в Иране. Вот, если бы конфликт в Иране закончился и нефть пошла вниз, я думаю, это тоже могло бы очень поспособствовать быстрому окончанию войны. В том числе это уже могло бы случиться, если бы такая война не началась, ну, либо если бы она началась там через год, через два позже. То есть есть такое мнение, что диктатор сделал решение о продолжении войны именно на основе того, что в один момент нефть поползла вверх. И он подумал, что у него таким образом что-то получится продавить дальше за счет вот этой дорогой нефти, дополнительных финансов.
2: Говорив Євген, білорус, який постійно проживає в Україні, а про ситуацію як мирного насильництва, так само про сподівання українців на закінчення війни, питала його Аліса Поль.

это был легендарный гурт «Улис» и «Сады Антарктиды». Наша первая година сегодняшней ранницы с рацией помаленьку наближается до конца. Пять хвилин еще застается, пять хвилин до 7 годины в Польше, до 8 в Беларуси, пять хвилин до новин. А в этом выпуске Владимир Лапцевич скажет мишеньшим про жахливую дорожную аварию в Минску. Машина хуткой допомоги сбила двух девчонок. Я последовательности этого почуем от Владимира Лапцевича. Так само будет про проект адукационной платформы «Нация лидеров». Новый научальный сезон начинается для громадских активистов и менеджеров. А тем часом у Беларуси за последние три года стало менее на 65 тысяч школьников. И про это так само почуем подробнее у новинах. Россия тиснет на Беларусь протягнуть ее до войны супроти Украины. Так лічаць у Киеве, ці так яно насамрэч, ці магчымы такі сцэнар, так сама ўжо пачуем не ў забаве. Да, навіне яшчэ крыху музыкі, так як толькі што мы чулі, так сама ў нас легенда.

0: 20 хвилин до 8 годины в Польше, 9 в Беларуси. А у ранней сезрации теперь про политику. На Лукашенко можно уплывать только такими сродками, каких он боится. А боится он санкций. Каже паплечник Миколая Статкевича, а былы политзневолены активист Центру громадских инициатив «Наш дом» Сергей Спариш.
1: Ну, прежде всего, репрессии остаются, только немножечко меняют свою форму. Об этом можно отдельно поговорить. Второе – это обострение геополитической обстановки и возможная подготовка к мобилизации, которая уже частично происходит. И третье – это возвращаются, судя по всему, персонажи 2020 года. Виктор Бабарико довольно активно заявляет о своих будущих планах. И интересная ситуация вокруг Сергея Тихановского в последнее время.
2: Что на данном этапе оказалось больше действенным инструментом – усмотрение санкций и все ж таки спробы не публично размовлять с белорусским режимом?
1: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия – это два основных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится, и это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны. Поэтому и санкции нужны, и параллельные переговоры. Переговоры без санкций – это абсолютная чепуха. Если бы не было санкций, то никого бы он не отпускал. Зачем ему это?
2: И как миновито это внешнеполитичные процессы, решения бегучего лета, те уже минулого, а поуплывали на ситуацию внутри самой Беларуси?
1: Пока что судить очень трудно, потому что все решения принимают один человек, и поэтому нужно как-то залезть в его голову, чего мы, конечно, сделать не можем. Но мы видим только то, какие поступки он совершает. Например, ситуация с трансмиттерами возле украинской границы. Но, судя по всему, дроны как продолжали летать вдоль белорусской границы, так и продолжают. Вот. Ну и самое, конечно, тревожное – это то, что идет подготовка к возможной мобилизации.
2: А как это может отбиться на Беларуси, на белорусах?
1: Конечно, может быть война. Потому что уже сейчас Беларусь довольно активно участвует в войне против Украины, пусть не на неофициальном уровне, но количество людей, подписавших контракты с российской армией, выросло примерно в 100 раз. Огромное количество заводов работают на войне. Зоны работают на войну. Я знаю, что во многих зонах, и в том числе там, где я был, ведется производство, например, ящиков для снарядов, а кое-где даже определенных деталей для ракет «Град». Вот, поэтому Беларусь уже довольно тесно работает на войну. Танковый завод в Беларуси занимается, например, починкой танков и БТРов, БМП из зоны военных действий. Мне рассказывал человек, который там работал, он сидел со мной. На самом деле, очень серьезно идет работа, к сожалению, но все может обосноваться. Если этой осенью будет мобилизация в России, если Россия пойдет на какую-то эскалацию, тогда Путин может, конечно, принудить и Лукашенко пойти на какие-то шаги в этом же направлении. И уже мы видим, что определенные шаги производятся, к сожалению. И, например, одна из артиллерийских бригад доводится до численности военного времени, вот прямо сейчас. Это только одна бригада, но это может быть потом масштабировано. Вот это самое опасное. То есть это уже реальный шаг к возможной будущей мобилизации. Не какие-то слова.
2: И какие основные факторы будут вызначать внутреннюю политическую повестку Беларуси в ближайшие осеньские месяцы, как вы бачите это?
1: Ну, прежде всего, конечно, война, повторюсь. А второе – это возможный приезд Джона Коула, который анонсирован, вероятно, на середину сентября. И тогда могут быть какие-то опять переговоры. Возможно, кого-то отпустят. Но это не изменит ситуацию в целом, к сожалению. Репрессии продолжаются. Они только меняют немножечко свою специфику. Об этом, я думаю, потом можем отдельно еще поговорить.
0: Говорил Сергей Спариш, активист Центру громадских инициатив «Наш дом», недавно еще политвязень, поплечник Миколая Статкевича.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Репортаж на Радио Рация.
3: Меня тут не любят. Я навод даже не ведаю, чему. Але это, видать, нормальное, бо уже часы античные, уже давно, 2000 годов тому назад, кто-то сказал, что нема пророков у своей айчине. Заусёды тебе, ну, зауважить недзе далёка, з адлегласці. И гэта відаць так павінна быць.
4: Яго ідэя – Беларусь. Репортаж Юркі Лашчынскага.
3: Узнагароды, якія я атрымляю іх фактычна, што раз усё некія узнагароды, яны мене цяпер чамусьці не радуюць. Значыць, приемно, что дают, что признают. Але коли б я их мел 20 годов назад, коли я еще был молодый, полный энергии, о, тогда то я от радости про нас скакал бы под небо. А теперь то я так на это гляджу спокойно. И, видать, так само у этом некая справедливость, что человеку молодому не дают вознагороду. Ну, бо еще, как бы, неведомо, что с его будет, о, чем он заслужится. А узнагороды начинают сыпаться, как бы, на тебе, на мою голову, коли я уже, ну, старый человек. Ну, але это норма, что коли кончаешь жить, то тогда, ну, видать, чего ты варт был.
5: Коли на заходе

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукла и читаю Ян Мордень.
2: Нива з 11 мая 1975 года. И у Берлине свой закончили поход. Репортаж Виктора Рудчика. Частка другая. Ранком 12 кастрычника 1943 года распачався гістарычны для польска войска бой пад Леніна. Трэці пяхотны полк першапачаткова аставаўся на другой лініі фронту за вёскай Нікаленкі, як рэзерв камандуючага дывізіяй. Антон Мордань успамінае. Мы не поспели нават добра окопаться, а тут нахлынули немецкие самолеты, и распачалася бомбежка. Так мы проходили свое боевое хрещение, вечером загадали в атаку. На подтримку и выручку боевым сябрам першого пехотного полка, який змагався за белорусские вёски Трыгубова и Паузухи. С разбегу перескочили мы речку Мирею и помчалися через раскислое болото, по яким уже и шли в бой наши сябры. Заняли яны оборону под вёскай Трыгубова. Ночь темна, ничего не видно, неведомо, где свои, а где ворох. Сядим, припавши до земли, и только две думки по голове ходят, каб не пропустить немцев и каб живым остаться. Один из наших, мой командир, плутоновый Станислав Раевский, разумел крыху немецкую мову, прислухался и кажа: «Яны нас уже вынюхали, зараз почнется разня, змяняем окопы». И добро зробили, бо тут же фашисты почали лупить у гэтае месца, где мы сядели, а после 13 кастрычника на протягу целого дня развязалася над нами сапраўднае пекло. Немцы шли в атаку, мы заўзята отбивалися, да еще снарады пролетали над нашими головами. З абодвух боков фронту самолеты кидали бомбы и страчали кулеметы. Дым, огонь, енк пораненных, як у пекельным котле. Там, на наших вачах, загинул командир першей роты с полка, молодый подпоручник с Киева Юлиан Сламчинский, який вельми хотел убачить Варшаву. Скосили его кулеметной чергой. Не отступили, выконали свое боевое задание и утрымаліся на своих позициях, покуль на світанні 14 кастрычника не подмянили их знов советские воины. А после были еще бои за Варшаву, за Поморский вал, за Калабжег, форсирование широководной Одры и врешце штурм Берлина, бо Антона Морданя после бою под Леніна перевели у найбольш выкрываўлены в гэтым бою перший пехотный полк, а затем стал он артилеристом и со своей батареей штурмовал Берлин. Я вам хочу, однако, рассказать не про берлинский бой, говорит он, бо об этом есть уже и фильмы, и книжки. Хочу вам рассказать про то, что я бачу в Берлине уже после бою. Ведаете, как фашисты знуткавалися над нашими народами. Моего брата так само замучили у лагеры. И своему немецкому народу столько они беды наробили. Вот, закончилась стрелянина. Повылазили немцы со своих сховищаў, холодныя і засохшыя, просяць вады, і як авечкі становяцца ў даўжэзныя чэргі за ядой і вадой. Глядзеў я на іх і думаў, вось яны хацелі заваяваць цэлы свет. Прилипла до меня одна немка, каб для яе без чарги набрать воды, бо спешалася до своих детей. Хотел было отопхнуть ее от себе прикладом, але супокоился. Я ж не фашист, каб их методы переймать. И набрав я ей воды, хай вспоминая польского жалнера. Антон Мордань закончил войсковую службу в вересне 1945 года и поселился в Гайновцы. Стал лесником.
3: Сторонки тыдневіка Нива гартаў читал Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Брус Спрингстин на хвале белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берести Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Привитание усім, особливо тем, кто может только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, зменливая хмарность, местами махчимы невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 19 до 23 тепла, ветер заходний от слабого до умеренного, местами порывистый, атмосферный тиск выше за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-й у Польшчы.
3: Украина начинает операцию по блокованию российского неба. Владимир Путин назвал державным терроризмом намер Украины закрыть российскую поветренную простору. У Амстердаме намечена лекция Нобелевского лауреата Олеся Беляцкого внутри туремной системы Лукашенки.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поветренная простора России фактично становится полностью небеспечной, и Украина начинает операцию по блокованию российского неба. И он попередил авиакомпании, страховщиков и всех, кто користается ключевыми российскими аэропортами, что дальнейшие полеты в Россию связаны с рызыкой. Просто дроны у неба России будут так, что треба на это зважать. Хоть российская влада про это не поведомляет, як належить, але российское небо де-факто будет закрываться. Война, что развязана Россией, закрывая ее небо, подкреслил Зеленский у своем звороте. Поводле его, миновито российская агрессия зробила небо Украины, Европы и самой России небеспечным. Первые ракеты и дроны полетели миновито с России и пересекли межу Украины миновито с российской поветренной просторы. У протяг темы. Путин отказал на слово Зеленского, что российское небо будет закрытое. Я не чул таких заяв, але коли это сказано услых, то это заявка на державный терроризм. Киев просит об обновлении перамов, об особистых встречах, але с террористами перамов не ведут. Коли над Россией будут отбываться трагедии с самолетами, Москва знойдет, чем отказать. Хай никто не сумняется, заявил Путин на прошедшей учора пресс-конференции. Российский президент так само сказал, что любые войсковые объекты в Украине – это законная цель. Об махчимости ударов по военных объектах на территории Великобритании отзначил, что это секрет, военная таямница. А кроме того, Путин заявил, что Россия не наносит удары по керавництву Украины, бо потребные переговорщики для вырашения пытанняў мирным шляхом. Масштабные разбурения цивильной инфраструктуры вызначают подрыхтовку Украины до чергового тяжкого осеньско-зимового периода. Насельництво краины загадя адаптуется до магчимого значного погаршения побытовых и энергетичных умов, каже белорус, який стала живе в Украине, спадар Яуген.
4: Ну, сейчас опять украинская власть предупреждает о том, что зима может быть очень сложной, самой сложной за все время. В принципе, каждый год такие предупреждения были, хотя и не без оснований. Сейчас очень много разрушений в Украине, складов, торговых центров и так далее. Поэтому да, поэтому зиму предвещают тяжелую. Надеюсь, что подготовка у власти к тяжелой зиме идет полным ходом. Как-то будут противодействовать этому всему. Но, тем не менее, из самых больших страхов, наверное, вот это.
3: Масштабный военный конфликт у центра Европы протягивается уже больше за 4,5 года. Лик потерпелых от боевых деяний и обстрелов идет на сотни тысяч человек. Анонсная информация. 5 вересня у амстердамском отеле «Де Балия» отбудется лекция Нобелевского лауреата былого политвязня Олеся Беляцкого внутри туремной системы Лукашенки. У своей лекции Беляцкий расповедет про борьбу за правы человека и демократичные свободы у Беларуси, обопирающийся на свой особистый досвид активиста и политвязня, притягнутого до примусовой працы. За лекцией рушить услед выступ философа и феминистки Ольги Шпараги. Я поразважая про роль феминистской солидарности, клопоту и мастацкого супротива у белорусским демократичным руху. Вечер почнется с аудиовизуального представления, яке сполучая живую музыку, створенную суместно с выдавеством Music for Belarus, и литературное сведшение, заснованное на эссе белорусского юриста и письменника, так само эксполитвязня Максима Знака. Початок мероприемства у Амстердаме, нагадаю, 5 вересня о 18 године у отеле «Де Балия». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 19 да 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Лаунскейч на хвалях белорусского радио «Рация». Я обещал вам рассказать про то, что добрые учинки робят людей больше счастливыми. Доследование показывает, что добрые учинки соправды здольны подвышать узровень счастья, да поляпшать стан, эмоциональный стан самого человека. Про это пишет часопис «Тайм», коли что. Психолог Ельской медицинской школы Джоан Кук пишет, что сама... психологиня. Джоан Кук пишет, что сама давно зауважает становчий эффект от допомоги иншим. Это, возможно, я на за сеансы грошей не беру. Может, так. Науковое подтверждение этому спадарня Кук выявила только про 25 годов працы психологом. Ага, 25 годов брала, потом... Не, хай будет добрый учинок. Жартую, конечно. Але систематичный огляд 24 доследований показал, что здейснение добрых учинков поляпшая самоотчувание тех, кто их здейсняет. Причем не мая великого значения, кому миновито оказывается там допомога. Близкому человеку, або зусим незнаемому. Психолог Джонатан Пасмор пропонует перетворить добрые справы в штодённую звычку. Ягоная методика – это здейснять хотя бы один добрый учинок в день. Это может быть подяка коллегу, приязный зворот до бариста, ти допомога незнаёмцу. Спис магчимых деяний тут соправды безмежный. Добрыня не потребует великих намаганий або грошей. Часом достатково притримать двери, допомогчи человеку с тяжкими сумками, ти просто усмехнуться прохожему. При этом люди часто недооценивают уплыв уласных добрых учинков на новокольных, однако регулярная практика может поляпшать настрой, умацовывать социальные связи и поступово формовать больше уважливое ставление до инших. Вот так. Не, колисти такая информация была, и навод я читал некий артикул про это, что саправды, коли ты робишь что-то доброе, так оно вертается, ну, принамсі неяк так эмоцийно, так? Что это дае? Ну, саправды, что это дае? Это поляпшение настрою, это позитив некий такой свет, як кажуть, знутри. Может, конечно, на какой-нибудь свет я там светло помыляюсь, але так-то инакше, робите добрые учинки. Ты чим больше, тим лепш.

Лёты на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час изнов нагадать про надворье. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Местами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 19 до 23 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Местами порывистый, атмосферный тиск выше из-за нормы.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Улады у Беларуси узмацняют перерастет студентов ЕГУ и их семьев. Беларусь подолжила заборону на вывоз некоторых промысловых товаров. Россия тисня на Беларусь, как притягнуть ее до войны супрать Украины, лишать у Киеве.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы политичных репрессий. Организация Amnesty International заявила, что лукашенковские улады узмацняют переслед и заполохвание студентов, выпускников и супрацовников Европейского гуманитарного университета ЕГУ, який працуе на выгнанні у Вильні, а так само их семьев у Беларуси. Директор организации по Усходней Европе и Центральной Азии Мары Страдерс попередила про ризику показального антиэкстремистского судового процессу. Поводле ЕЕ поступаю все больше повідомлення про тое, что десятки людей у Беларуси зазнаюць пиратрусы, допыты, затриманні и погрозы, а так само тиснуть на их близких, потрабуючи, каб тыя кинули университет и вернулись у Беларусь. Ранее лукашенковские улады признали ЕГУ экстремистской организацией. Черговый визит американской делегации этой осенью может повплывать на вызволение новой группы политвязнев у Беларуси. Колькость неволенных, которые могут выйти на волю, покуль застается неведомой. Лик будет исти на десятки або на сотни человек. Отзначил блогер, был и политвязень, автор YouTube-канала «Шерый кот» Змитер Козлов.
4: Так, я верю, что это махчима, потому что сам Джон Коул отказал, что он хутко едет уже на сустречу с Лукашенко, и там он будет домовляться, как вызволили як мага больш политвязню. Тому я верю у то, что это махчима. Тут больше пытания про то, кольки будет вызволенных политвязнев.
3: Згодно даденных правооборонного центра «Весна» станом на 2 вересня у Беларуси налічивается каля 900 человек, признанных политвязнями. Да інших тем. Часовую заборону на вывоз особных видов промысловых товаров знов протягнули в Беларуси. Постанову подписал премьер-министр Александр Турчин, поведомляя пресс-служба урада. У минулый раз обмежевание на вывоз больше за 200 видов промысловых товаров подолжали весной до 22 вересня 2026 года. Зараз же часовую заборону протягнули с 23 вересня на 6 месяцев. У той же час переглядели перелік товаров, на вывоз яких дзейнічае заборона. З яго, наприклад, виключили товари, які вивозяться за межі країни у адрес товаропроводної сітки білоруських організацій за межою або спецпредставників. Окремо того, обмежування не буде розповсюджуватися на товари, експорт і технічне обслуговування, яких ускладняється у сувязі з необхідністю отримання дозволу на вивоз. До теми російсько-української війни. Ризика з боку Білорусі нікуди не зникає. Українська розвідка сочить за тим, наскільки ситуація може мінятися. Заявил у эфира телеканала «Мы Украина» спикер Державной помежной службы Украины Андрей Демченко. Поводле яго, Россия протягивает тиснуть на Беларусь. У приватности по притягнению ее уластных сил до войны супрать Украины. Некольки годов тому Беларусь агулом казала про створение паудневого оперативного командования по керунку мяжи с Украиной. Теперь уже некольки годов я накажу про разгортывание додатковой бригады, отзначил украинский помежник, подкресливши, что под гэтые меты отбывается улоткование войсковых объектов. Задача Украины Демченко назвал створение мощных оборонных позиций на полночном керунку по всей протяглости мяжи с Беларусью. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 2 верасня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Павла Гудзімов, таксама Эмі Макдональд, Power of Trinity, Нави Бэнд, Оазіс, Барановскі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка. Радио Рация.
1: Вітаем вас з савецкага боку. Мы знаходзімся ў горадзе Заслаўль, які мае шматвекавую гісторыю.
2: А шмат цікавых фактаў пра жыццё ў даўнім памежным рэгіёне знае мясцовы гісторык і даследчык менавіта гэтай тэмы Ігар Мельнікаў.
3: У міжваенны час не было такога, каб, што называецца, быў малы памежны рух. А насамрэч мяжа была зачынена, і калі ў 20-е гады яшчэ існаваў малы памежны рух, то ў 30-е гады для таго, каб перасекшы мяжу, трэба было мець пашпарт і мець візу. А можете себе уявить, мы находимся на польском боку, вот той домик находится на советском боку. Для того, как туда трапить, мне треба ехать в Варшаву, отримать визу и поехать туда. Ну, на холера я буду это робить. Люди шли и отримливали альбо максимость перевести и поразмовлять со свояками, альбо стреляли у них просто. И то же самое было связано с советским боком. Советский бок переходил, ходил, а советский бок еще горш. Бо, когда с польского боку можно было отримать визу, все-таки поехать. Вот те же самые советы. То есть с советского боку никто так легально, то есть ездили кто? Альбо дипломаты, альбо инженеры некие, там, на, там промысловые некие обмены были. Альбо ездили шпионы, само собой зрозумело. Вот этим техником Мишмат ездил, например, на войну в Испанию. В Испании там они, прозвали интернационалисты. И сярод их было шмат нкусовцев, например. Есть вспомины этих людей, вельми цікавые, они описывают деталево. Это все. Ну, вельми цікавый факт, знакомитый верш про советский пашпорт Маяковский написал менавіта у Колосова на этой станции помежной, когда туда заехал, и досить цікавый описал просто банально то, что бачил перед вашами. Як то я разъедаю этот пашпорт, той пашпорт, як там гэтая калючка лежит, дрот гэты калючий, гэтые детали досить цікавые, но так просто вот малого помежного руху с ушасным разумением этого не сновало. А и просто люди сами выбирали. Вот мяжа была так званая зеленая мяжа, по сути. Ну, дрот ее. Хотя советы, опять же, советы отрывали, например, волчьи ямы. Это великая яма, якой ставили колы. Если туда трапил, то каюк. Советам дозволялось стрелять. Поляки так само стреляли. То есть без другого слова. Але люди вымышлены были и контрабандисты, и просто звычайные. Тут у нас для одной из вёсок в уголе веселье перешло у советы. То есть они отгуляли у Польши и пошли до свояков у советы. Ну и все поехали в Сибирь потом догуливать. Да, и вот такая как бы была история. Хотя, опять же, история вельми цікавая была вот тут вот у Тришках. 39-й год уже пришли, соли не было в Польше. Вот цікавый момент, я шукал, чому, ну как бы мне никто не подказал, в документах так само. Но вот мясцовые кажут, ну вот была. Но я думаю, что хуже все связано было с войной, было. Зникли соли, спички, запалки. Непосредственно перед войной. И пошли у советы, вот у Петришки на рынок. А кажа, напрамты мы были классно, по-европейски. И помежники нас сразу вылапывали, что мы заходим как бы типа свои, по-белорусски размовляем, а лишь мы-то одеты не так, как яны. Ну и завели меня с мамой помежный этот КПП. И начинают допытывать, что и как, чего ты, бабка сюда, тетка сюда пришла. А мне накажу, ну, хлопчики, ну, нема у нас соли запалок. Каже, иди, тетка, хутка у тебя будут и соль, и запалки. То есть они ведали уже, что 17 вересня хутка будет.
2: А мы уже завтра поспробуем довідаться, что засталося по легендарной станции у вёсочцы Негаровой. Запрошаем.
0: Гулящее життё мясцовых контрабандистов описал не один автор. Але было оно так само причиной междержавных спречек. Провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхом вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поделенной Беларуси» слухайте на хвалях Беларусского радио «Рация».

базе. Снах валик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. И снова нагадываю про надвор, ебо самый час для этого. Сегодня у день тут на белорусско-польским помежжи изменливая хмарность. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 20 до 23 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Местами порывистый. Атмосферный тиск выше из-за норму.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Украина начинает операцию по блокированию российского неба. Владимир Путин назвал державным терроризмом намер Украины закрыть российскую поветренную простору. В Амстердаме намешана лекция Нобелевского лауреата Олеся Беляцкого «Внутри туремной системы Лукашенко».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поветренная простора России фактично становится полностью небеспечной, и Украина начинает операцию по блокированию российского неба. И он попередил авиакомпании, страховщиков и всех, кто користается ключевыми российскими аэропортами, что дальнейшие полеты в Россию связаны с рызыкой. Просто дроны у неба России будут так, что треба на это зважать. Хоть российская влада про это не поведомляет, как належить, але российское небо де-факто будет закрываться. Война, что развязана Россией, закрывая ее небо, подкреслил Зеленский у своем звороте. Поводле его, миновито российская агрессия зробила небо Украины, Европы и самой России небеспечным. Первые ракеты и дроны полетели миновито с России и пересекли межу Украины миновито с российской поветренной просторы. У протяг темы. Путин отказал на слова Зеленского, что российское небо будет закрытое. Я не чул таких заяв. Але коли это сказано услых, то это заявка на державный терроризм. Киев просит об обновлении перамов, об особистых встречах, але с террористами перамов не ведут. Коли над Россией будут отбываться трагедии с самолетами, Москва знойдет, чем отказать. Хай никто не сумняется, заявил Путин на прошедшей учора пресс-конференции. Российский президент так само сказал, что любые войсковые объекты в Украине – это законная цель. Об махчимости ударов по военных объектах на территории Великобритании отзначил, что это секрет, военная таямница. А кроме того, Путин заявил, что Россия не наносит удары по керавництву Украины, бо потребные переговорщики для вырашения пытанию мирным шляхом. Масштабные разбурені цивільной инфраструктуры вызначают подрыхтовку Украины до чергового тяжкого осеньско-зимового периоду. Насельництво краины загадя адаптуется до махчимого значного погаршения побытовых и энергетичных умов, каже белорус, який стала живя в Украине, спадар Яуген.
4: Ну, сейчас опять украинская власть предупреждает о том, что зима может быть очень сложной, самой сложной за все время. В принципе, каждый год такие предупреждения были, хотя и не без оснований. Сейчас очень много разрушений в Украине, складов, торговых центров и так далее. Поэтому, да, поэтому зиму предвещают тяжелую. Надеюсь, что подготовка у власти к тяжелой зиме идет полным ходом. Как-то будут противодействовать этому всему. Но, тем не менее, из самых больших страхов, наверное, вот это.
3: Масштабный военный конфликт у центра Европы протягивается уже больше за 4,5 года. Лик потерпелых от боевых действий и обстрелов идет на сотни тысяч человек. Анонсная информация. 5 вересня у амстердамском отеле «Де Балия» отбудется лекция Нобелевского лауреата былого политвязня Олеся Беляцкого «Внутри туремной системы Лукашенко». У своей лекции Беляцкий расповедет про борьбу за правы человека и демократичные свободы в Беларуси, а опирающийся на свой особистый опыт активиста и политвязня, притягнутого до примусовой працы. За лекцией рушить услед выступ философа и феминистки Ольги Шпараги. Она поразважает про роль феминистской солидарности, клопоту и мастацкого супротива у белорусским демократичным руху. Вечер почнется с аудиовизуального представления, яке сполучает живую музыку, створенную суместно с выдавеством Music for Belarus, и литературное свершение, заснованное на эссе белорусского юриста и письменника, так само эксполитвязня Максима Знака. Початок мероприемства у Амстердаме, нагадаю, 5 вересня о 18 године у отеле «Де Балия». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... На дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Местами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 20 до 23 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Местами порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановные. Серада сегодня на календаре 2 вересня. Это хвали белорусского радио «Рация». Олесь Дубовец тут. Традиционно запрошаем погортать разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола дён с бородой». Распочнем неде про 5 хвилинок, а зараз Анна Шайковская за фишей дня.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.
5: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
6: Білосток і Подляшшя.
7: 2 вересня. Сірада. Білостоцький осяродок культури запрошує на відкриття вистави Магдалена Рубі «Сцена світу і зустрічу з мастачкою». Коли у 30-ті роки минулого стагоддя місцевості Старая Грибовщина, а пізніше і Вершалін з'явилися у свідомості місцевого насельництва, ніхто не мог собі уявити, що вони так глибоко впишуться у міфологію цього місця. Люс пророка Іллі і його послідовників протягує захоплять уявлення, служить криницей натхнення і створює тривалі сув'язі з місцевою історією і самобитністю. Міф, який вирощувався і переасенсовувався на протягу многих годів, став підмурком театру Вершалін, який працює у супрасі з 91-го года і, як з'ява амаль 100-годової давніни, протягує хвалювати наступне покоління театральних аматорів. Магдалена Рибі чуйно передає характер сучасної театральної практики Вершаліна, представляючи не тільки документацію спектакляв, але й емоції, які переживають як актери, так і глядачі. Гэта яркий, безкомпромісний і послідовний портрет, як і п'єси у постановці Петра Тамашука, які оставіліся у театрі у супраслі. На виставі представлені некалькі десятків фотоздимків, які демонструють спектаклі театру Вершаліна, показані у апошні гады у супраслі і Белостоку. Вернісаж фотовистави Магдалени Рибі «Сцена світу» почнеться 18.30 у фойе кінотеатру «Форум» у Белостоку. А 19 годині у музичній кав'ярні «Фама» почнеться зустріча з мастачкою. Галерея мастацтва «Маршант», що по вулиці Кілінського у Белостоку, запрошує відвідати виставу Івони Астроуської «Структури існування. Віра, надія, любов», яка є доступна для навідування по 3 кастричника. У мастацькій галереї Подляського інституту культури, що по вулиці Кілінського у Белостоку, можемо поглядіти виставу «Еви Земло. Заміна місцями». Вистава працює по 19 вересня.
5: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
6: Білосток і Подляшшя.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алеш Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 2 вересня 1946-го нарадился Билли Престон, вядомый американский клавишник. На протягу своей музычной карьеры он працавал с такими выканавцами, как Махалия Джексон, Рэй Чарльз, Сэм Кук, Литл Ричард, Боб Дилан, Арета Франклин, Элтон Джон, Битлз, Роллинг Стоунс да иншими. Перелишивать усіх просто не мая сенсу. Престон научился грать на пианино у 3 годы и лечился вундеркиндом от музыки. До того ж працавал сольно. У 80-х о Престоне было амаль не чувать, не у апошнюю чаргу з-за вострых праблемаў з алкаголем і наркотыкамі. У 90-е ён працягваў працаваць з Джорджам Харрысонам і з Эрыкам Клэптанам. Адным з апошніх ягоных запісаў быў трэк «Warlocks» для альбома «Stadium Arcadium» гурта «Red Hot Chili Peppers». Давайте паслухаем.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация кропка.ком. Это белорусская радиорация. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 2 вересня 1957-го нарадился Стив Поркаро, клавишник американского гурта «Тота». Коллектив, который был утворен в 77-м году, сдолил органично злучить прогрессивный рок, ритм-н-блюз и хард-рок, а так само освоить такие керунки, как соул, фанк и джаз. Пик популярности «Тота» пришелся на конец 70-х, початок 80-х годов. Композиция «Hold the Line» с дебютной пластинки стала первым коммерцийно-поспеховым синглом гурта. Его и слухаем.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой. 2 вересня 1958-го нарадился Фриц Макинтайр, британский музыка, клавишник гурта Simply Red с 85 по 96 год. Але часом он выконывал и вокальные партии. Слухаем одну из самых ведомых песен Simply Red – «Something Got Me Started» с самого коммерцийно-поспехового альбома «Stars». Там и клавиши, и вокал Фрица Макинтайра, как кажут, як на долоне.

0: радиостанция.
1: Грузинская гостеприймальня демонструет именно батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Улады у Беларуси узмацняют пераслед студентов ЕГУ и их семьев. Беларусь подолжила заборону на вывоз некоторых промысловых товаров. Россия тисня на Беларусь, каб притягнуть яе до войны супрать Украины, лишать у Киеве. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политических репрессий. Организация Amnesty International заявила, что лукашенковские улады узмацняют переслед и заполохвание студентов, выпускников и супрацовников Европейского гуманитарного университета ЕГУ, который працуя на выгнании у Вильни, а так само их семьев у Беларуси. Директор организации по Усходней Европе и Центральной Азии Мары Страдерс попередила про ризику показального антиэкстремистского судового процесса. Поводле яе поступаю все больше поведомлений про то, что десятки людей в Беларуси зазнают пиратрусы, допыты, затримания и погрозы, а так само тиснуть на их близких, потребуючи, каб тыя кинули университет и вернулись в Беларусь. Ранее лукашенковские улады признали ЕГУ экстремистской организацией. Черговый визит американской делегации этой осенью может повлиять на вызволение новой группы политвязней у Беларуси. Колькость неволенных, которые могут выйти на волю, покуль застается неведомой. Лик будет исти на десятки або на сотни человек. Отзначил блогер, был и политвязень, автор YouTube-канала «Шерый кот» Змитер Козлов.
3: Так, я верю, что это махчима, потому что сам Джон Коул отказал, что он худко едет уже на это на встречу с Лукашенко, и там он будет домовляться, как вызволили как мага больше политвязню. Тому я верю у то, что это махчима. Тут больше пытания про то, кольки будет вызволенных политвязню.
2: Згодно даденных правооборонного центру «Весна» станом на 2 вересня у Беларуси наличивается каля 900 человек, признанных политвязнями. До інших тем. Часовую заборону на вывоз особных видов промысловых товаров знов протягнули в Беларуси. Постанову подписал премьер-министр Александр Турчин, поведомляя пресс-служба урада. У минулый раз обмежевание на вывоз больше за 200 видов промысловых товаров подолжали весной до 22 вересня 2026 года. Зараз же часовую заборону протягнули с 23 вересня на 6 месяцев. У той же час переглядели перелік товаров, на вывоз яких дзейнічае заборона. З яго, наприклад, виключили товару, якія вывозяцца за межы краіны у адрес товаропроводной сетки беларускіх організацій за мяжой або спецпрадстаўнікоў. Акрамя таго, абмежаванне не будзе распаўсюджвацца на товары, экспорт і тэхнічнае абслугоўванне, якіх ускладняецца ў сувязі з неабходнасцю атрымання дазволаў на вываз. До темы российско-украинской войны. Рызыка сбоку Беларуси никуда не зникая. Украинская разведка сочит за тем, насколько ситуация может меняться, заявил у эфира телеканала «Мы Украина» спикер Державной помежной службы Украины Андрей Демченко. Поводле яго, Россия протягивает тиснуть на Беларусь. У приватности по притягнению яе уласных сил до войны супрать Украины. Некольки годов тому Беларусь агулом казала про створение паўднёвага оперативного командования по керунку мяжи с Украиной. Теперь уже несколько годов она каже про разгортвание додатковой бригады, отзначил украинский помежник, подкресливши, что под гэтыя мэты отбывается уладкование войсковых объектов. Задачей Украины Демченко назвал створение мощных оборонных позиций на паўночным кірунку по всей протяглости мяжи с Беларусью. Больш навінаў на сайте и у социальных сетках беларускага радио «Рация». Чарговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Температура паветра плюс 19, плюс 23. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми обмеркуємо Дні Незалежності Білорусі, а їх у нас цілих три. Як прийшлося за їх змагатися і которому віддати перевагу з лідером національно-визвольного руху «Вольна Білорусь», депутатом 12-го скликання Зеноном Позняком.
3: По-перше, хотілося б удокладнити і для наших людей, для білорусів, у нас отримуються три дні волі незалежності нашої республіки. Як люди розберуться? Звичайно, один святкують. Та ж Польща, чи там Велика Британія, чи Німеччина, а у нас цілих три. 25 соковіка, 27 липня і 25 жнівня. Розставте, калі ласка, акценти. Що і як треба святкувати? І чому?
4: Ми у своїх святах адлюстрували ход нашої історії, ход боротьби за незалежність. Так було шмат таких країнах. Так було на Україні. Вони так само в 18-му році незалежності. Ну, тим не менше, вони святкують 24-й. Так було у Литві. У них так само була незалежність, по-моєму, 16 лютого. І це нормально. Вони вибирають один день, тому що у них простіша була історія. А у нас історія складана. У нас історія була під окупацією, у нас історія весь час боротьба виживання, у нас ті завойові незалежності, які від самого початку почалися, треба було весь час оборонятися, весь час за їх змагатися. Тому у всякий прорив, він для нас історично важний. І тому вельми добре, вельми правильно, що ми відзначаємо ці етапи нашої незалежності. Вони взаємозв'язані. Без одного етапу не був би другий. Без другого не був би третій. Ось, тому це хороший підход, правильний підход, історичний. І те, що у нас це відзначено, це важливо для нашого народу, що люди частіше будуть пам'ятати про незалежність. Що це значить, яка це коштовність, що цьому погрожає. Тому тут все правильно. А що дотичить сутності, то перший день незалежності, це як ми його називаємо День волі, це 25 соковік, 18-й рік, 1918. Що це означає? Це означає, що упершиню на всім світі було продекларовано і засвідчено і об'явлено об незалежності нової нації. Білорусь – нове слово було. І для самих білорусів – це нову назву, яку ми взяли. Це так само не новина. Це і Росія взяла нову назву, і Жемайці взяла назву Литва, і Іран взяв назву Ірана, сусвітні ж перси відомі, хоча це їхня назва. Це шмат такі країни беруться, а тепер у Повідньо-Сходній Азії так там не кожен год міняється. От, це нормальний процес. Так от, у 18-му році на увесь світ було заявлено, що з'явилася незалежна держава, незалежна нація, яка утворила свою державу і об'явила про свою незалежність. Це була декларація. У час німецької окупації. Це ввогулі подвиг, ведаючи всю перипетию, як це було тяжко, тоді йшла війна. Але наші політичні генії, наші герої це зробили. Окупація була, не дали можливість зробити повноцінну державу. Просто не дозволили створити міністерство німці. Тільки Міністерство культури і Міністерство, яке зв'язане з едукацією. Відкрили там шмат школ, 3,5 тисячі, білоруських, початкових, одразу почалося все. А все остальное, просто і гандаль, і все не було дозволено. Війна була. І це унікальний випадок, що під окупацією насуперек німцям вдалося об'явити об незалежності держави. Ця декларація вельми важлива, тому що для народу белорусского, это был узнятый стяг. Это обозначало перемогу белорусской национальной идеи. Был узнятый стяг, и перспектива уже была ясная. Вот этой дорогой треба идти. Вот что означало для нас 25 соковик 18 года. Без этой декларации, без этой незалежности, без поднятия этого стягу, дальнейшего шляху просто не было бы. Тому это важнейшая дата нашей незалежности в нашей истории. А далее было вот что. российская оккупация большевистская. 9 месяцев пробыла Рада БНР у таким тяжким стане. Большевистская оккупация и репрессии. Рада БНР вымушены были з'ехать, а потом их всех расстреляли, всех знищили в 30-х годах. Значит, на протягу 20 годов, 20-е годы и 30-е годы, отбывался геноцид белорусской нации. В першую чергу вынищали политических дзячов, культурных дзячов, навуковцев и агулом вынищили больше 1,5 миллиона человек. По моих подликах 1,8 миллиона. Это на 12-миллионное населенство на той час. Мы стратили нашу интеллигенцию, науку, письменников. Некоторые отделы науки были до одного человека вынищены. И это поколение было знищено. Физично его знищили. А кроме этого, дошла русская большевистская пропаганда, что такой нации нема, белорусов утворили большевики в 17-м годе, это были селяне, ходили в лапцах, варили на колтуны, всякую чепуху. И не выучалась история Беларуси в школах, выучалась история России, Советского Союза, так званого. А то я поколение, что выросло уже у рабства. Вот это поколение 60-е годы, наша школа, 70-е годы, 80-е еще, это поколение поколение уже новое, уже практически два поколения были. И они ничего не ведали ни про БНР, ни про незалежность Беларуси, ни про бел-червоно-белый стяг, ни про Луцкевичев, ни про тет. Ну, ничего не ведали. Были лапцы и были селяне. А большевики принесли счастье. И про репрессии ничего не ведали. И не ведали про куропаты, что столько могил было. Ничего не знали. И тому, когда вот были открытые куропаты, это как атомная бомба для людей сдарилась. Поколение не ведало. И вот у этой ситуации весь друг, все сродки массовой информации, телебачення, газеты, все в руках коммунистов, вся пропаганда у них. З'являється Народный фронт. Як мы можем довести до 10-мільйонного народа вот тое, что от них скрыли, вот это, что треба незалежность, як заизмагалися, як была БНР утворена, все. Як это донести до всего народа, коли нема информации? Нам заткнутый рот. Треба було нечто робити. Ми читали лекції, ми їздили. Для цього треба годів 10, напевно. Покуль це дойде поступово. Ми це робили, бо іншого виходу нема. І ось коли ми увійшли в Верховний Совет, були вибори в 90-х годах, і у нас створилася фракція Народного фронту. І тоді, це було таке, комуністи некий час спробували гуляти в демократію. Горбачев попробовал, на этом и погорел, да, речь. Было так, что поседжанні Верховного Совета и Советского в Москве, и Белорусского в БССР и шли открытым эфиром. Люди навод у час работы не сидели кля телевизоров. Им так было это цікаво. И вот мы використали эту трибуну, как все рассказать. И с чего мы почали? Почався Верховный Совет 12 ликання у красовику. Уже у травні мы подрихтовали декларацию об суверенитете Беларуси.
2: Это якого года?
4: Это 90-й год. Коммунисты, раскрыв широты, сидели и не понимали, что же происходит. Але нам треба было, каб увесь народ почув, что подрихтована декларация об суверенитете, что повинна быть незалежность, что у нас есть перспектива. И все это почули. Одни кажут, да что он там верзет, какая независимость. А другие сказали, почекайте, дайте ж подумай. Ай, правда. Это мы выкористали. И вот тут отбылась такая ситуация. Горбачев решил погулять у политику с Ельциным, потому что Ельцин претендовал на уладу. Это были два суперники. И Горбачев решил обновить Советский Союз, заключить новое погоднение, потому что Советский Союз утворили 4 республики. В 22-м году Беларусь, Украина, Россия и Закавказская Федерация подписали домовленность о створении Советского Союза. И большевики тогда в 22-м году, они сделали, что называется, помывочку. Они еще были не надто мощные. А особным пунктом было записано, каждая держава мая право выйти из Советского Союза. Советский Союз утворен 4 странами, а у всех уже было 15.
5: адрес?
4: Тому что остатние просто долучались. И юридичной базы особенно не было. И она была такая хлипкая. И Горбачеву хотелось вот створить новый Советский Союз на основе домовленности, а для этого треба, как субъекты были суверенные. И тому пропонова такая, как республики объявили б своим суверенитете у межах Советского Союза. И заключили новый Советский Союз. И он был мацовывал свою ладу. Это уводилось по Конституции. Ельцин оказался, как говорят, на задворках. И товарищ Горбачев был бы на коне. И Советский Союз обновил. И все были бы довольны. Тут и вперед к победе коммунизма. О травне мы зачитывали декларацию. А у початку липеня, навод у червени, пришла директива из Москвы во всей республике. В том лику и у БССР Дементьеву. А Дементьев это старшина Верховного Совета был. Принять декларацию о суверенитете. И они не могли слова выговорить суверенитет. Пытались, что это такое. И они видели, что робить коммунисты. Что это такое? Пустили это на комиссию по державному будовництву. Был такой там козик. Как он подрихтовал бы эту декларацию, раз Москва требует. А то это самое, ну это люди не политичные, это номенклатура. И они совсем для другой улады были. И этот козик подходит до нас, до меня и говорит, что, слушайте, ребята, может, вы помогли? Я не знаю, что тут делать. Мы говорим, да поможем с удовольнением, нема проблем. Вся наша оппозиция фактически пошла, подрихтовала эту декларацию. И в основном нам удалось на 90% ее протянуть. Два дня была великая борьба. Одним словом, приняли маль на 90%. Или тем не меньше, это была основа для суверенитета, основа для независимости. Проголосовал фактично весь Верховный Совет, вымушенный директивой из Москвы. Приняли эту декларацию, которую фактично сделал фронт. И на завтра все газеты коммунистичные, все вышли, декларация об независимости. Навод у этом поприску коммунисты решили, товарищи, мы вот приняли нужный документ, и это будет день независимости.
3: И, они, и это было 27-го
4: липня. И они судовно разумели, что это все лухта, бо это саправды, реально ничего же не изменилось. Але формально была створена декларация, был документ, где по пунктах было записано, как робить незалежность. И это во всех газетах пошло, что республика БССР приняла, значит, декларацию о независимости. И вот на это поколение, якое ничего не ведало про незалежность, эта официальная информация звалилась. И вот это их просветило на шмат. Люди одразу, а, смотрите, так независимость же может быть. Вот чему декларация, вот этот день, это крок до незалежности. Это вельми важно на это поколение, от яким была отбита память.
3: То бок святковать и 27-е
4: треба. И 27-е треба, вот як. Потом на протягу целого года мы опирались на этот документ, мы его пропагандовали, мы говорили про незалежность, опирались на День Верховного Совета. И люди, вот эти, навод, якие привыкли подпорядковываться коммунистам, все это, и они слухали, что это официальная политика, так, значит, так и надо. Вот. То, что удалось принять декларацию о суверенитете на державном уровне, и это пошло по всех державных каналах, и это для народа, якому отбили память, была вельми великая допомога. Почали думать, они шмат что доведались, а мы выкористали все, что могчимо. И вот уже тогда, когда отбылся путч, коммунисты зарабили 19 жнивня 1991 года, после того, как приняли уже декларации, то Горбачев уже на протягу года занимался тем, что, ну, вел перемовы, как отбылось вот то, что он хотел. Это так звали Новогородский процесс. Это была такая дача под Москвой. И фактично договорились до того, что 20 жнивня повинна была подписываться это уже новый Советский Союз. С этого ничего не вышло. А это коммунистичный бетон. Я, ну, вовремя лечил, что это идет к развалу Советского Союза. До речи, правильно лечили. И они решили это Советский Союз уротовать. И сделали путч. И он был дренно подрихтованный. Керовал всем КГБ. Такий был Кручков, керовник КГБ, Примаков некали. Але у выдеку дурацкой организации, и не было у них лидера. Треба было штурмовать Дом Совета, вот, значит, парламент. Они пролечили, что военные, что коли штурмовать, то будут ахвяры. И довольно шмат. Военные ж не будут сами по себе штурмовать. Треба загад. І от з гэтых пучыстаў ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся.
3: Падпісалі сабе смяротны прыгавор.
4: Зараз гэта, канешне, камедыя. Тады камедыі не было, бо кажу, тады ўсё было сур'ёзна, але цяпер гэта выклікае проста смех. Яны сабраліся гэты путч рабіць. Войска выклікалі, танкі ў Маскву, бронетранспарцёры едуць, усё, трэба штурмаваць. І ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся. Ну і выніку праз 3 дні гэта ўсё развалілася. Путч гэта парушэнне канстытуцыі, гэта крымінал. Па савецкіх законах, увогуле, які былі, гэта расстрэл. Камуністы гэта разумелі, якія на гэты путч пашлі. У рэспубліках была падтрымка. Вот у Беларусі падтрымаў адкрыта Малафеяў, гэта быў сакратар ЦК першы, і Дзьмінцевіч, старшыня Верховнага Савета. Негалосна так удзельнічалі ў гэтай падтрымцы шмат такая номенклатура, але яшчэ, кажуць, голас не падавалі. Беларусы рашылі вычакаць, а што ж будзе, бо бачылі, што нешта не тое робіцца. Але тым не менш было вядома, тыя, хто падтрымалі. Адзін з камуністаў, такі быў старшыня райкама з Ваўкавыска, такі жэбрак. Такі ён у першы дзень путча нам, дэпутатам, казаў, фронтовцам, ну што, ребята, скоро мы вас пух-пух. Там же і людзі загінулі, 3 чалавекі, а з глыбокі смех з гэтых дуракоў. Быў такі Пуга, міністр унутраных справ. Гэты Пуга настолькі напалохаўся, калі ты путч праваліўся, мог бы даць загад стрэляць, но не даў, было страшна. Але ён напалохаўся так, што будзе адказнасць, ён застрэліў сябе. 3 разы ў сябе страляў, не мог дабіць, дык жонка дабіла, і жонка сябе расстраляла. Ідыёты, некія вар'яты.
3: Сістэма рабы, рабоў.
4: Да, сістэма рабоў, страх рабскі, ўсё гэта было. І от гэтыя камедыянты, калі б яны, дапустим, перамаглі, а магло б так быць, каб некі больш рашучы там аказаўся, язаў там ці хто, пусцілі б кров, і ніхто б нічога не зрабіў. І яны б тут утапілі па крыві, ўсё. Вот што магло быць. Гэтая номенклатура беларуская вся, і яны ж адчувалі, што да іх дабяруцца. Тым больш Ельцін стаў на кані. Ельцін забараніў кампартыю ў Расіі, бо ён быў старшынёй Верховнага Савета РСФСР. А потым праз дзень 23-го і ўвогуле забараніў ЦК КПСС. І яды страшна перапалохаліся, што калі будзе камандаваць Ельцін, а Савецкі Саюз як бы існуе, і яны былі проста ў прастрацыі. І таму, як толькі ты путч праваліўся, 21-го, 22-го мы хутенька сабраліся і ставілі пытанне сабраць сесію на 23-го.
3: Як удалося сабраць сесію? Пазачарговая ж это была сесія? І ці верылі вы, што зможаце дамагчыся галасавання ў Верховным Савеце, дзе была камуністычная большасць? А менавіта Юрас Беленькі казаў, што гэта з вашай падачы. Вы сказалі, хлопцы, давайце будзем скарыстоўваць гэты момант.
4: Нам асталося максімум 3 дні, і мы хацелі 23-го сабраць, але супраць быў Дзьмінцевіч. Ён жа ўдзельнічаў у ВКЧП, фактычна падтрымаў. Супраць незалежнасці быў Шушкевіч, і немагчыма было сабраць сесію. Бо яны рашаюць. Шушкевіч намеснік быў, Дзьмінцевіч старшыня. Тады мы сабралі подпісы, фронтаўцы, апазіцыя наша, і звярнуліся да прэзідыума Верховнага Савета. Каб сабралі прэзідыум, прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета на 24-е. І ў 24-го мы цілу ноч не спалі, падрыхтавалі 14 законапраектаў, распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць.
3: Як вам удалося пераканаць камуністычную большасць прагаласаваць за наданне дэкларацыі статус

0: И они трапили в такую ситуацию, что их могли посадить. Они не ведали, что будет. Неясная была ситуация. У Москвы Ельцин, и тут Ельцин. Хорошая задача была, как они, кажется, в этом страху дейничали, робили то, что мы им скажем. Вот, але как заховали свой твар, мы их не загоняли в кут. Это психология. Требовало зимой аккуратно, как они не разбеглись. Провокаторы на площади, фронт, какой гибье было, да мне подходят. Они были фронтовцы, лишь мы знали, что это агентура.
1: Зенон, вот тут вот ребята собрались, все, треба Ленина сковырнуть. Все, это мы тут подгоним машины, тут это все.
0: Вы знаете, какая провокация? Вот уявите себе, это натолп, как у Москве, там же натолп был, они там Дзержинского завалили, ничего это не дало. Вот хотели то и у нас сделать. Я сказал, категорично, не заикайтесь, все, становитесь на место и забудьте, что вы сказали. Уявите себе, допустим, почали Ленина заваливать, это депутаты, они же коммунисты, вышли и бачат бунт Ленина, и разбеглись. И кто будет голосовать? Тому, когда они шли в гостиницу, есть же видео, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидался, как их никто не докранулся. Мы их оховывали. И они нам потребны были у своим страху и в ненависти до нас.
2: Шушкевич был весь час супрать незалежность, и он бачит, что такая ситуация невинна.
0: Ну что, будем ставить на голосование? И могло провалиться. Не то, что провалиться. Половина могла бы устрематься. Не голосовали бы. Я бачу их разброд. И наполоханные не ведают, что робить. Лидера нема. Уже то Малафеева прогнали. Дементия нема. Остался ты коммунистичный натолп.
2: Ситуация была такая тяжкая. И вот в этот час я просто чул этот вот нерв, попросил слова и выступил. И одним словом, что это был за выступ? Я им кинул воротовальный круг. Послушайте, ситуация вокруг нас переменилась. Вокруг будут незалежные державы. А когда мы застаемся в этой Советском Союзе, нас просто гнищат как нацию. Не думайте, что Ельцин – великий демократ. Вот он там узнает цены на нафту, вот она, это шантаж. А на Усходе формуется новая империя у формы демократии. И они лечат Беларусь своей вотчиной, и что мают правы. Мы сгубим все. Зараз у нас есть шанс уротовать самих себе, уротовать наш народ и нашу державу. Давайте голосовать за незалежность. Мы тут будем в своем доме сами собой. Звертающие до коммунистов, что мы белорусы, мы такие самые. И они это зразумели. И выскакивая один человек, с Гомеля таки был Мачуленко, и он узначаливал там гомельский обкам партии коммунистичной. И он таким как бы неформальным лидером на тот час был. И он выступает, товарищи коммунисты, надо поддержать то, что сказал Зенон Станиславович, а сейчас же проголосовать за независимость. И тогда пошли все выступать. Все, оказывается, да, вот, я тоже так думал. И вот этот жабрек, який казал пух-пух, так само выступил и сказал, что он тоже вот правильно говорит, товарищ Поздняк. А если мы этого не сделаем, то мы будем северо-западным краем, и никакой Белоруссии не будет. Тому голосовать все. Ну, посыпалось все. И вот голосование, выявляете, что одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
3: Что вы отчули, коли в 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежной? Какие первые были кроки?
2: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себя этого хотел все житё, за это все житё змагался. И это как бы отбылось. Вот коли я вышел собраны с Верховного Совета, гляжу на площадь, и вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
3: Дякую щиро за розмову, господар Зенон. Усяго найлепшого вам. У ефіры прогучала публіцистичная передача «Мы бачим». З вами была Аліна Андрієвич. Белорусские дни незалежности и змагання за їх мы обмерковали с лидером Вольной Беларуси, депутатом 12-го скликания Зеноном Пазняком. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусская радиорация.
4: Мы бачим публицистика для интервью на радиорация.

0: get. День з рацією.
1: Ну і зараз доклада полкадіна за цієї 17-ї Білорусі до 16-ї Польщі. Наперед огляд економічних подій прокучиться у нашим ефірі. Ну, а я так само розповідаю зараз про надвор'я. Трохи хмару ёсць на небі, то так само місцями з'являються невеликі короткочасові дажджі. У нашому помічному регіоні на термометрах зараз плюс 19 у Лиді, 20 у Гарудні, 21 у Білостоку, де в Волковиську, 21 у Хайновці, 23 у Бірості, у Кобрині, 23 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 11-13, як подивляюся, синоптики, без істотних опадків, де так само слабий туман. Сьогодні переважає зараз вітер, ёсць пориви до 12 метрів за секунду. Односно стабільний атмосферний тиск у межах норми, але тенденцію має до понижения. Завтра, 3 вересня, сформируються умови надвор'я, неустойливі повітряні маси. Температура повітря завтра плюс 22, плюс 20 у п'ятницю, де так само місцями час від часу махчимые дожди.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Вывоз некоторых промысловых товаров заборонены из Беларуси. Урад Беларуси увел часовую заборону на вывоз особных видов промысловых товаров. Отповедную постанову подписал премьер-министр Александр Турчин. Заборона будет дейничать по ухода, починаючи с 23 вересня. Поведомляется, что она уводится, как продухилить дефицит промысловых товаров на внутреннем рынке Украины. При этом спис товаров, забороненных для вывозу, скоротили. Мазырский нафтоперапрацовчий завод планує модернізувати резервуарний парк реактивного палива. Предприємство обвестило закупку на розпрацовку проекта по заміні двох резервуарів. Як зауважив флагшток, кошт робот складе амаль півмільйона рублів. Проект повинен підрихтувати до кінця соковіка 2027 года. А хаворка йде про реактивне паливо, вичищений авіаційний керосин, який використовується у рухавіках самолітів і вертолетов. Ранее супольность чыгуначнікаў Беларуси поведомляла про рост поставок авиационного палива со станции Барбароу-Мазыры у Россию. Сярод канчатковых пунктов назывались аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Курска и Петрозаводска. Выпустили новую модель школьных автобуса «Неман». Менский завод коловых тягачов представил у Гомеле новую модель школьных автобуса «Неман 420-432». Презентация отбылась под час выставы у межах областной педагогичной конференции. Автобус створены на уласном шасси и призначены для беспечной и комфортной перевозки детей. Салон различены на 28 местов. Менский завод коловых тягачов начал выпускать автобусы после того, как у 2014 года набыл завод «Лидские автобусы Неман». На базе предприемства у Лиди теперь вырабляют автобусы среднего и буйного класса. Рада Евразвязу приняла решение часово либерализовать гандель с Арменией. У вынику решения будут обнуленные увозные пошлины на 80% армянского экспорта у Евразвяз. Преференции будут денежать на протягу 2 годов. Означается, что снижение пошлин охопливая амалю весь армянский экспорт свежей садовины, огороднины и рослин, а так само 91% напоев и спиртного. Решение приняли, как подтримать Армению на фоне гандлёвых обмежаванняў, уведзеных Расеей. Цяпер яго павінь

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Бішкеку завершився 26-й по ліку саміт Шанхайської організації супрацовництва, де зустрікалися Сі Цзіньпінь, Путін, керівник Індії Нарендра Моді, лідери країн Центральної Азії, Пакистану, Олександр Лукашенко і інші.
2: Лукашенко нечакано обринувся на найбуйніших сяброў ШАС – Китай, Індію і Росію з папроками. Мовляв, яны не ініціативныя. А сама організація, ад якой беларускі керівник чакає шмат полярності, хутка ператворыцца ў ООН, то бок стане малоэфектыўнай.
1: Адкрыем Александру Лукашенку сакрэт. ШАС увогуле неэфектыўнае стварэнне, якое патрэбна Пуціну, каб выходзіць хоць у якія людзі, а Сі, каб пашыраць кітайскі ўплыў у рэгіёне. На што разлічвае беларус? Русский лидер у гэтых умовах не зразумела.
2: Тым не менш, галоўным героем сходкі стаў не Лукашэнка, а індыйскі прэм'ер Модзі, які заклікаў Пуціна скончыць вайну ва ўкраіне.
1: Пра гэтыя ды іншыя цікавосткі з саміту ШАС, які, дарэчы, адзначыў і свой юбілей 25-ы ў Бішкеку, у эфіры Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Дзмітрый Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
3: Як вы ацэньваеце і само гэта мерапрыемства, сам гэты саміт і вынікі яго агулам і для Беларусі ў прыватнасці?
4: Ну, ведаеце, калі я вось чытала яго спіч на Белта, вось я ўсё ж такі чакала, што 25-годзе будзе адзначацца, ну, некімі, ну, матэрыяльнымі вынікамі, а не тымі, ведаеце, вось фанфары, шмат слоў, а ўвогуле пахвастацца нечым. Толькі разве што сяброўствам, я маю на ўвазе, колькі зараз сяброў, зараз яны прынялі ў статут палажэння аб партнэрстве, а ключавыя пытанні, якія вось былі, я не ведаю, на протягу апошніх з 2011 года, калі вось, напрыклад, я рабіла большой проект про ШАС, і паралельна мы як бы зрабілі манаграфію калектыўную. Вось таго года, это 2011 год, яны не могуць вырашыць одно пытанне. Гэта пытанне матэрыяльнае, стварэнне банка ШОС. І дагэтуль ён не створаны. Гэта як таму, што калі мы з вамі разважаем пра Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, мы павінны задаваць некалькі пытанняў. Першае пытанне, навошта гэта арганізацыя, якая мае прафілізацыю, то есть это палітычная, па бяспекі, ці эканамічная арганізацыя. І з гэтага потым задаваць іншае пытанне, як вось гэта прафілізацыі робяцца, какие-то там ёсць результаты или нет результата. І ўже потым там пра пашырэнне этой арганізацыі і так далей. Так вось, зараз у мяне адказы наступныя. Лукашэнка, ён больше выступае як прыхільнік усё ж такі Расіі, таму ён на першае месца паставіў зараз пытанне бяспекі. Вось вы чыталі яго, ну такое вельмі страннае, тое, што то-то там уже к ваеннай агрэсіі прямое пераходзіць, раньше это былі санкцыі, цяпер косвенае давленне, цяпер это вот прямое, это надо прекращаць. Ну і понятно, што реч ідёт о Саединённых Штатах, но ні разу США он не назваў. То есть он казаў пра агрэсію, пра ўсё гэта, но пра Злучаныя Штаты вось гэтае слово он не казаў. Это было вось як бы у таком фарватере, у напрямку все ж таки с Москвой. Типа мы разом с Москвой. Наступный керунок – экономика. Насамрэч, паміж Москвой і Пекінам ёсць такое спаборніцтва. І калі Москва сцвярджала, што ШАС – гэта арганізацыя по бяспекі, а Китай ён заўсёды акцэнтаваў на том, што гэта арганізацыя па эканоміцы. Вось і тады вы, калі пра гэта гаворыце, з вашых рэчэй ўвогуле бачна, вы якой пазіцыі прытрымліваецесь. Маскоўскай ці пекінскай. Вось зараз Лукашэнка прадэманстраваў, што ён прытрымліваецца пазіцыі ўсё ж такі маскоўскай. Но эканамічная вось гэты напрамак, да, ён насамрэч больш важны, таму што шмат краін, якія дамагаліся ад Кітая дапамогі, фінансавай дапамогі ў рамках сусветнага фінансава-эканамічнага крызіса, фінансава-эканамічнага крызіса. У 2008, потым 2009-2010, і тады вось статус Кітая, а статус ўвогуле ў гэтай арганізацыі і ва ўсім свеце, ён як бы падвысіўся, таму што Кітай тады не папаў пад этот крызіс, амаль што там некалькі там былі праблем. І тады краіны ШАС, яны звярталіся да Кітая, каб ён дапамагаў фінансава. І таму вось гэты эканамічны накірунак, ён развіваўся больш. І вось зараз мы бачым вельмі цікавую сітуацыю, што ёсць Кітай з яго як бы візіі, ёсць Москва з яе візіі, а надо казаць, што краіны Цэнтральнай Азіі, яны зацікаўлены больш у супрацоўніцтве з Кітаем, у эканамічным накірунку. Конечно, на финансовую допомогу спадзяюцца, а асабліва это датычыцца таких бедных краін, как Кыргызстан, напрыклад, и Таджикистан. А с другого боку, вось это накірунак, я маю на увазе безпека, и он зараз актуалізуецца у сувязі с двумя великими конфликтами, я маю на увазе войну во Украине и Иран. А Иран з'яўляецца чальцом этой организации. И тому вот зараз такое вот странное вот эта композиция, я бы казала, этих накірунков. С одного боку, все зацікавлены были у Китая, у том, как он подтрымливал финансово, экономично, оказывал вот эту техничную, экономичную допомогу, а с другого боку, зараз Россия сама воюе, Иран так само воюе, и, конечно, в этом выпадку так отбывается, что накірунок безпеки зараз больш цікавый. Тут про Беларусь. Лукашенко пропоновал зрабіць форум у Мінскі, контртэрарыстычный форум у кастрычніку. Ну, я хотела бы тут казаць наступнае. Па-першае, што калі пачынаць спачатку, то вось гэта антитерарыстычная дзейнасць ШАС, яна пачыналася з барацьбы з талібамі у 2001 годзе. І тады ШАС разглядала талібаў як ворагаў, як пагрозу. А зараз, вы бачыце, талібы, яны не пагроза. Яны хто?
3: Вхожыя ва ўсе дварцы.
4: Вось таму. А тады у мяне пытанне, а хто тады пагроза? Про якую пагрозу зараз яны гавораць? Напрыклад, калі Кітай, вось это вядомы дакумент, адзін з учредзительных дакументаў Шанхайскай арганізацыі сотрудніцтва, называецца конвенция, по-моему, по борьбе с терроризмом. Что-то такое. А там три зла, про которые сказал Лукашенко, но это не его, это китайская формулировка еще 2001 года. Терроризм, экстремизм и сепаратизм. И у меня пытание. Террористы теперь кто? Если не талибы, если не исламисты, то кто? Второй вопрос. Экстремисты. Ну, тут понятно, это мы с вами.
3: Ну.
4: Да. А сепаратисты это кто? Кто? Крым наш? Донбасс? Луганск? То, что робить Россия? Это есть сепаратизм? Это по-перше. По-другое, как бы... У меня завсёды было пытание до этой организации. Что вы сформулировали вот эти три зла, написали конвенцию, это самый мощный документ на самом речь. Вы как бы домогались того, как бы ваши списы террористов супадали, те были у одном, а у одним списе, и как вы практиковали вот эту выдачу, да, этих преступников. Ну, зараз мы, вот список белорусских террористов, вы же знаете какой, да?
3: Угу.
4: Вот, то есть теперь мы с вами должны знать, что Украина ШОС для нас с вами небеспечны, потому что могут корыстаться таким механизмом, які насамрэч не зусім працоўны, но час ад часу ён працуе ўсё ж такі. Лукашенко сам у сваёй речы казаў пра эти тры зла. У меня к нему пытанне. Вось где яны, эти, апошнія зло, где яно? У гэтым выпадку Расія, яна першая, з'яўляецца тварам гэтага зла. Цікава, што зараз, я ведаю, краіны НАТО разглядаюць вось гэты альянс паміж Москвой, Мінскам і Пхеньянам, я маю на увазе то Северную Карею, вось как уже такую ну, линию, как бы, понятно, да, альянс, так, ось такая. Дадавать туды Пекин, ці не, это большое пытание, потому что не зусім зразумела, Пекин зараз падтрымлівае Россию, по факту, да, вось по де юре не, а з Ираном так само, по факту, ёсць пытання у Злучаных Штатаў і да Расіі, і да Кітая, што яны дапамагаюць Ірану ў гэтым канфлікце. З аднаго боку, з другога боку, канешна, ну як бы Кітай ўвогуле як бы ні пры чым, таму што ён заўсёды, ну, там выступае з нейкімі там мірнымі ініцыятывамі, да?
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Розай Турарбекавай. Гаворка ідзе пра саміт ШАС і яго бакі, якія тычацца бяспекі. Давайте паслухаем.
3: Да, Модзі выказаў Пуціну пажаданні, што ну давайте как-то вайну заканчваць, на што Пуцін сказаў: "Мы тут яшчэ це, да, з сваім звычайным". Да, яшчэ мэты нашага СВО яшчэ не выканалі, паэтому мы яшчэ трошку паваюем. Ва ўкраінскім сегменце шмат абмяркоўваецца, што нібыта Кітай таксама выказаўся, ну как бы там, скажу так,
4: чарговы раз.
3: Да, у чарговы раз выказаў сваю незадаволенасць, што вот там баявыя дзеянні працягваюцца і гэтак далей. У ўсё ж такі нейкім чынам вот гэтая арганізацыя, гэтыя краіны ім вогуле баліць за тое, што адбываецца от у гэтым рэгіёне, у нашым рэгіёне. Яны могуць нейкім чынам на яго паўплываць, уплываюць яны на яго ці не?
4: Ну, баліць, таму што вось санкцыі, яны ўсё ж такі шкодзяць і пра тое, што гаворыла Лукашэнка, напрыклад, вось з аднаго боку, з другога боку, ну што яны могуць зрабіць? Яны не могуць паўплываць на паводзіны Пуціна, яны не могуць на яго паўплываць такім чынам, каб ён быў, ну я не ведаю, прыслухаўся і зрабіў вось, ну, пашоў бы на сустрэч там і гэтак далей. Таму вообще, вот когда говорится о роли Китая в мировой политике, его значение очень часто преувеличивают. Почему? Это очень важный вопрос. Потому что на самом деле мы с вами мыслим, что вот если большой, то он может повлиять. Но он большой, он может повлиять только если он воображает себя там кем, там медведем или касаткой. То есть вот в таком смысле hard power, да, военной силы буквально, военной агрессии. Вот Соединенные Штаты, прав Лукашенко, демонстрируют возможность повлиять на события. Ну, например, Мадуро, да. Но есть ограничения, например, Иран. Хотели, но не получилось. И так везде. Мы не можем с вами, как это, как в детском саду. Вот если он большой, толстый, там, такой вот сильный мальчик, то его будет слышаться вся группа, потому что все его боятся, потому что он хулиган и может кого-то ударить. Нет, современные международные отношения уже не такие. Может быть, они во времена фараонов были такими, сейчас они не такие. Прежде чем начинать военную авантюру, например, Китай, да, они 100 раз подумают. Очень часто рассуждают там, спекулятивно, да, что, например, Китай вот-вот нападет на Тайвань. Да. Ну, вот-вот, ну, все никак. Какой-то там несчастный остров, какой-то там несчастный Тайвань. Вот Россия, да, сдуру. Извините, открыла такой фронт большой. И глядя на этот фронт, и глядя на эту войну, в том числе Китай учится и понимает, что начав большую войну, неизвестно, с каким-то результатом из нее выйдешь. Может быть, гораздо легче заполучить эту страну экономически, чем вот так, военной силой. Но, видите, здесь очень много таких моментов. Иногда я вижу, как люди буквально, даже эксперты, преувеличивают значение Китая и возможности его влияния. А пика своего влияния Китай уже почти что достиг на самом деле. Там есть определенные проблемы внутренние, с которыми Китаю приходится все чаще и чаще сталкиваться. И Си Цзиньпиню в этом смысле, как бы, то, чтобы не позавидуешь. Ну, понятно, что он не самую, как бы, бедную и маленькую страну, наоборот, да, но там же и проблемы такого же масштаба. И, как бы, развитие у них замедляется. Я имею в виду Китай. То есть с экономической, финансовой точки зрения Пекин на сегодняшний день, он как бы достигает своего какого-то максимума. Если он достигает своего какого-то максимума, и на этом максимуме он не может повлиять на Россию, чтобы та остановилась, ну все.
3: То бок, умовно кажучи, коли Китай, вот як мы говорили, и шмат кто лічить, что не задоволены тим, вот что отбывается у Беларуси, ну мається на увазі там на межах с Евросоюзом, что там перешкоды для транзита, для перевозки грузов, все остатнего, и там как бы Лукашенко кажет, что ты тут творишь там, давай успокойся. А Лукашенко, так это ж не я, это Путин. Поставьте да. Путина на место, да. А он поставить-то и не может.
4: Нет. Путина никто не может поставить на место. В этом проблема. Единственное, кто его ставит на место, это вооруженные силы Украины. Когда, например, там дроны долетают до Wildberries и прочее. Это единственное, кто сейчас всерьез может повлиять на Путина. Потому что под влиянием конкретно русские подразумевают, я имею в виду Путина и нынешнее руководство Кремля, подразумевают именно военную силу. Он же четко ответил на этот вопрос по поводу медведей и касаток. Угу. Вот это его видение. Вот он так считает, вот так надо объяснять. Так то, что он говорит, так надо объяснять, значит, у него в голове такая картинка. И как бы мы ни смеялись над этими, там, я не знаю, искусственным интеллектом, да, сгенерированные картинки, ну, это реально у него в голове такая ерунда. Это и есть российский империализм. Вот в таком, извините, достаточно диком виде.
3: То бок, умовно кажучи, калі Путін все ж таки вырашыць нейкі конфлікт устроіць з краінамі Евросаюза, там краіны Балтыі, там Польшы, ці яшчэ што, і ўцягнуць у гэта Беларусь, а Кітаю не падабаецца як і сам канфлікт з краінамі Евросаюза, так і ўцягванне ў яго ў Беларусь, але яны нічога зрабіць не змогуць.
4: Нет. Максімум, што Пекін можа, это вось неяк дамовіцца з Расіяй на конт Цэнтральнай Азіі.
1: У эфіры Еўрарадыё была экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова. Яна пракаментавала вынікі саміту ШАС, які надоечы адбыўся ў Бішкеку.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці высадзяцца зялёныя чалавечкі ў адной з краін Балтыі.
6: Нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі.
2: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
7: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Война в Украине. Путин обверг поведомление об масштабной мобилизации. Редакторку Держвыдавецтва судили за так званое содейничание экстремизму. Польская авиакомпания потлумачила залет своего самолета у Беларусь. Про гэта и да іншы новины про 5,5 хвилин расскажет Стась Дадерка. Дочекаемся разом.

0: что под оккупацией на суперек немцам удалось объявить об незалежности державы. Эта декларация вельми важная, потому что для народа белорусского это был узнятый стяг. Это обозначало перемогу белорусской национальной идеи. Был узнятый стяг, и перспектива уже была ясная. Вот этой дорогой треба идти. Вот что означало для нас 25 соковик 18 года. Без этой декларации, без этой незалежности, без поднятия этого стягу, дальнейшего шляху просто не было бы. Потому это важнейшая дата нашей незалежности в нашей истории. А далее было вот что. Российская оккупация большевистская. 9 месяцев пробыла Рада БНР в таким тяжким стане. Большевистская оккупация и репрессии. Рада БНР вымушены были съехать, а потом их всех расстреляли, всех знищили. Ну, в 30-х годах. Значит, на протягу 20 годов, 20-е годы и 30-е годы, отбывался геноцид белорусской нации. В першую чергу вынищали политических дзячов, культурных дзячов, навуковцев и агулом вынищили больше 1,5 миллиона человек. По моих подликах 1,8 миллиона. Это на 12-миллионное насельництво на той час. Мы стратили нашу интеллигенцию, науку, письменников. Некоторые отделы науки были до одного человека вынищены. И это поколение было знищено. Физично его знищили. А кроме этого, дошла русская большевистская пропаганда, что такой нации нема, белорусов утворили большевики в 17-м годе, это были селяне, ходили в лапцах, варили на колтуны, всякую чепуху. И не выучалась история Беларуси в школах, выучалась история России, Советского Союза, так званого. А то я поколение, что выросло уже у рабства. Вот это поколение 60-е годы, наша школа, 70-е годы, 80-е еще, это поколение поколение уже, новое уже практически два поколения были. И они ничего не ведали ни про БНР, ни про незалежность Беларуси, ни про бел-червоно-белый стяг, ни про Луцкевичев, ни про чё. Ну, ничего не ведали. Были лапцы и были селяне. А большевики принесли счастье. И про репрессии ничего не ведали. И не ведали про куропаты, что столько могил было. Ничего не знали. И тому, когда вот были открытые куропаты, это как атомная бомба для людей сдарилась. Вот поколение не ведало. И вот у этой ситуации у весь друг, все сродки массовой информации, телебачення, газеты, все в руках коммунистов, вся пропаганда у них. З'являється Народный фронт. Як мы можем довести до 10-мільйонного народа вот тое, что от них скрыли? Вот это, что треба незалежность, як заизмагалися, як была БНР утворена, все. Як это донести до всего народа, коли нема информации? Нам заткнутый рот. Треба было нечто робить. Мы читали лекции, мы ездили. Для этого треба годов 10, напевно. Покуль это дойдя поступово. Мы это робили, бо іншого выхода нема. И вот, когда мы вошли в Верховный Совет, были выборы в 90-х годах, и у нас створилась фракция Народного фронта, и тогда это было такое, коммунисты некий час попробовали гулять в демократию. И Горбачев попробовал, на этом и погорел, да, речь. Было так, что поседжение Верховного Совета и Советского в Москве, и Белорусского в СССР, и шли открытым эфиром. Люди навод у час работы сидели для телевизоров. Им так было это цікаво. И вот мы выкористали эту трибуну, как все рассказать. И с чего мы почали? Почался Верховный Совет 12 ликання у красовику. Уже у травні мы подрихтовали декларацию об суверенитете Беларуси.
1: Это какого года?
0: Это 90-й год. Коммунисты, раскрывши рты, сидели и не понимали, что же происходит. Але нам треба было, каб увесь народ почув, что подрихтована декларация об суверенитете, что повинна быть незалежность, что у нас есть перспектива. И все это почули. Одни кажут, да что он там верзет, какая независимость. А другие сказали, почекайте, дайте ж подумай. Ай, правда. Это мы выкористали. И вот тут отбылась такая ситуация. Горбачев решил погулять у политику с Ельциным, потому что Ельцин претендовал на уладу. Это были два суперники. И Горбачев решил обновить Советский Союз, заключить новое погоднение. Потому что Советский Союз утворили 4 республики. В 1922 году Беларусь, Украина, Россия и Закавказская Федерация.

0: подписали намовленность о створении Советского Союза. И большевики тогда, в 22-м годе, они сделали, что называется, помывочку. Они еще были не надто мощные. А особенным пунктом было записано, каждая держава має право вывести Советского Союза. Советский Союз утворенный 4 країнами, а у всех уже было 15. Потому что остальные просто долучались. И юридической базы особенно не было. И она была такая хлипкая. И Горбачеву хотелось вот створить новый Советский Союз на основе домовленности. А для этого треба, как субъекты были суверенные. И тому пропонова такая, как республики объявили в своем суверенитете у межах Советского Союза. И заключили новый Советский Союз. И он бы умацовывал свою владу. Это уведелось по Конституции. Ельцин оказался, как на задворках, и товарищ Горбачев был бы на коне, и Советский Союз обновил, и все были бы довольны, тут и вперед к победе коммунизма. У травне мы зачитывали декларацию, а у початку липня, навод у червени, пришла директива из Москвы во все республики, в том лику и у БССР Дементьеву, а Дементьев это старшина Верховного Совета был, принять декларацию о суверенитете. И они не могли слова выговорить суверенитет, пытались, что это такое. И они говорили, что робить коммунисты, что это такое. Пустили это на комиссию по державному будовництву, был таки там Козик, как он подрихтовал бы эту декларацию, раз Москва требует. А то это самое, ну это люди не политичные, это номенклатура. И они совсем для другой улады были. И этот Козик подходит до нас, до меня и говорит, что, слушайте, ребята, может, вы помогли? Я не знаю, что тут делать. Мы говорим, да поможем с удовольнением, нема проблем. Вся наша оппозиция фактически пошла, подрихтовала эту декларацию. И в основном нам удалось на 90% ее протянуть. 2 дня была великая борьба. Одним словом, приняли нормально 90%. Или тем не меньше, это была основа для суверенитета, основа для независимости. Проголосовал фактично весь Верховный Совет, вымушенный директивой из Москвы. Приняли эту декларацию, которую фактично сделал фронт. И на завтра все газеты коммунистичные все вышли декларация об независимости. Навод у гэтым поприску коммунисты решили, товарищи, мы вот приняли нужный документ, и это будет день независимости.
1: И это было 27
0: липня. И они чудовно разумели, что это все лухта, бо это саправды, реально ничего же не изменилось. Але формально была створена декларация, был документ, где по пунктам было записано, как робить незалежность. И это во всех газетах пошло, что республика БССР приняла, значит, декларацию о независимости. И вот на это поколение, якое ничего не ведало про незалежность, эта официальная информация звалилась. И вот это их просветило на шмат. Люди одразу, а, смотрите, так независимость же может быть. Вот чему декларация, вот этот день, это крок до незалежности. Это вельми важно на это поколение, от яким была отбита память.
1: То бок святковать и 27-е
0: треба. И 27-е треба, вот як. Потом на протягу целого года мы опирались на этот документ, мы его пропагандовали, мы говорили про незалежность, опирались на день Верховного Совета. И люди, вот эти, навод, якие привыкли под порядковывается коммунистам, все это... И они слухали, что это официальная политика, так, значит, так и надо. Вот. То, что удалось принять декларацию об суверенитете на державном уровне, и это пошло по всех державных каналах, и это для народа, якому отбили память, была вельми великая допомога. Почали думать, они шмат что доведались, а мы выкористали все, что могчимо. И вот уже тогда, когда отбылся путч, коммунисты зарабили 19 жнивня 1991 года, после того, как приняли уже декларации, то Горбачев уже на протягу года занимался тем, что, ну, вел перемовы, как отбылось вот то, что он хотел. Это так звали Новоагаровский процесс. Это была такая дача под Москвой. Фактично договорились до того, что 20 жнивня повинно было подписываться это уже новый Советский Союз. С этого ничего не вышло. А это коммунистичный бетон. Я, ну, вовле лечил, что это идет к развалу Советского Союза. Да, речи правильно лечили. И они решили это Советский Союз уратовать. И сделали путч. И он был дренно подрихтованный. Керовал всем КГБ. такі быў Кручкоў, кіраўнік КГБ, Прымакоў некалі, але у выніку дурацкай арганізацыі і не было ў іх лідара. Трэба было штурмаваць Дом Савета, это значыць парламент. Яны пралічылі, што ваенныя, што калі штурмаваць, то будуць ахвяры, і даволі шмат. Ваенныя ж не будуць самі па сабе штурмаваць, трэба загад. І вот з гэтых пучыстаў ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся.
1: Падпісалі сабе смяротны прыгавор.
0: Зараз гэта, канешне, камедыя. Тады камедыі не было, бо, кажу, тады ўсё было сур'ёзна. Але цяпер гэта выклікае просто смех. Яны сабраліся гэты путч рабіць. Войска выклікалі, танкі ў Москву, бронетранспарцёры едуць, усё, трэба штурмаваць. І ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся. Ну і выніку праз тры дні гэта ўсё развалілася. Путч гэта нарушэнне канстытуцыі, это крымінал. Па савецкіх законах, увогуле, які былі, гэта расстрэл. Камуністы это разумелі, якія на гэты путь пашлі. У рэспубліках была падтрымка. Вот у Беларусі падтрымаў адкрыта Малафеяў, это быў сакратар ЦК першы, і Дзьмінцевіч, старшыня Верховнага Савета. Негалосна так удзельнічалі ў гэтай падтрымцы шмат такая наменклатура, але яшчэ кажуць, голас не падавалі. Беларусы рашылі вычакаць, а што ж будзе, бо бачылі, што нешта не тое робіцца. Але тым не менш было вядома, тыя, хто падтрымалі. Адзін з камуністаў, такі быў старшыня райкама з Ваўкавыска, такі жэбрык. Такі ён у першы дзень путча нам, дэпутатам, казаў, фронтовцам. Ну што, ребята, скоро мы вас пух-пух. Там же і людзі загінулі, тры чалавекі. А з глыбокі смех з гэтых дуракоў. Быў такі Пуга, міністр унутраных справ. Гэты Пуга настолькі напалохаўся, калі ты путч праваліўся. Мог бы даць загад страляць, но не даў, было страшна. Але ён напалохаўся так, што будзе адказнасць, ён застрэліў сябе. Тры разы ў сябе страляў, не мог дабіць, дык жонка дабіла, і жонка сябе расстраляла. Ідыёты, некія вар'яты.
1: Сістэма рабы, рабоў.
0: Да, сістэма рабоў, страх рабскі, ўсё гэта было. І вот гэтыя камедыянты, калі б яны, дапустим, перамаглі, а магло б так быць, каб некі больш рашучы там аказаўся, язаву там ці хто, пусцілі б кров, і ніхто б нічога не зрабіў. І яны б тут утапілі па крыві, ўсё. Вот што магло быць. Гэтая номенклатура беларуская вся, і яны ж адчувалі, што да іх дабяруцца. Тым больш Ельцін стаў на кані. Ельцін забараніў кампартыю ў Расіі, бо ён быў старшынёй Верховнага Савета РСФСР. А потым праз дзень 23-го і ўвогуле забараніў ЦК КПСС. І яды страшна перапалохаліся, што калі будзе камандаваць Ельцін, а Савецкі Саюз як бы існуе, і яны былі просто ў прастрацыі. І таму, як толькі ты путч праваліўся, 21-22 мы хуценька сабраліся і ставілі пытанне сабраць сесію на 23.
1: Як удалося сабраць сесію? Пазачарговая ж это была сесія. І ці верылі вы, што зможаце дамагчыся галасавання ў Верховным Савеце, дзе была камуністычная большасць? А менавіта Юрас Беленькі казаў, што гэта з вашай падачы. Вы сказалі, хлопцы, давайце будзем скарыстоўваць гэты момант.
0: Нам асталося максімум 3 дні, і мы хацелі 23-го сабраць, але супраць быў Дзьмінцевіч. Ён жа ўдзельнічаў ВКЧП, фактычна падтрымаў супраць незалежнасці. Быў Шушкевіч, і немагчыма было сабраць сесію. Бо яны рашаюць. Шушкевіч намеснік быў, Дзьмінцевіч старшыня. Тады мы сабралі подпісы, фронтаўцы, апазіцыя наша, і звярнуліся да прэзідыума Верховнага Савета. Каб сабралі прэзідыум, прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета на 24-е. І 24-го мы цілу ноч не спалі, падрыхтавалі 14 законапраектаў, распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць.
1: Як вам удалося пераканаць камуністычную большасць прагаласаваць за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнага закона?
0: Мы іхнымі галасамі забаранілі камуністычную партію. Вот у чым справа. Таварышчы камуністы сидзелі, і мы іх прымусілі прагаласаваць супраць саміх сябе. Потым ужо, як кажуць, яны нікуды не дзеліся. Галоўнае было іх подавить психологично. Мы это сделали. Одразу, как увайшли со стягом, вельми резкие выступы, все, они головы просто согнули и от страху там дрыжали. Але коли повстали питання об стягу голосовать, бо мы поставили стяг бело-червоно-белый, и треба было проголосовать, как он был в президиуме, только 100 человек подтримало, остатние супроти. Они кончатково мозги не стратили. И тут же начинается дискуссия. Я одразу это спиняю, никакой дискуссии. Стяг приняли, поставили у нас, пошли далей. Мы поставили питание об знятии Зименцея. Врешті-решт это удалось сделать. Поставили питание об компартии. Пошел на трибуну Малафеев, секретар ЦК, первый, який подтримал ГКЧП. Его согнали с трибуны, не дали ему выступить. Коммунисты увидели, что все, ихнего Бога согнали с трибуны, и он ничего не значит. И куда им деться, они уже на топ. Это была великая справа. При этом до его никто не докранулся. Но это мы это ведали, не докрануться. И повстало питание об Дементею. И они сдали Дементею. После перепинка Дементей начал казать, что он там скапу на мост складывает, и все, ну, проголосовали, его сняли. Поставили тогда Шушкевича. Тогда питание об компартии возникло. Тогда выступая Малафеев, товарищи, мы решили выйти из КПСС. И была дискуссия. Куда деться коммунистам? Нарешті один из них, Барзо Мондри, сказал, что треба часово припинить. И таким чином їхніми голосами заборонили компартию, а заодно и ВЛКСМ, и комсомол. А там у Верховного Совета таки Лебедько был, комсомолец. Заборонили, и вот тогда уже повстало питание об незалежности. И вот тут многие начали перебегать на наш бок. Коваленок генерал.
1: Чи чакали вы такой подтримки? 256 голосов. Что наибольше повплывало на вагання депутатов?
0: Мы ніякой подтримки от них не чакали. Это были наши вороги, которые хотели нас знищить, пух-пух зробить. Закритованные вагоны уже пригнали на товарную станцию. 250 тысяч наручников было заказано. И они рихтовалися. И это серьезно было. Некоторые наши депутаты пришли первый день путча, узяли с собой зубную пасту, шкарпетки, и все, уже в тюрьму готовые были. Это не жарты были. Это люди, говорят, на крови выхованы. Наша задача была их примусить это робить. Наполохать, примусить и сказать, вы, коли вы это не сделаете, вам будет концы. Вам будет горе. Робите это. Это говорилось другими словами. Уявите себе ситуацию. Стоял народ на площади, несколько десятков тысяч. Что мы говорим? Принять решение об трансляции сессии на площади Незалежности. И по динамиках все чули, что отбывается на сессии. Все, приняли, проголосовали. Куда они денутся? Далее, дать возможность представнику народа выступить в Верховном Совете. Там представник профсоюза свободного выступал. Ему дали слово, и он выступил. И они робили уже то, что мы казали. Потом на наш бок перебегло несколько коммунистов. Был такой Евген Глушкевич, хороший человек. Он был номенклатурщик из Витебска, он высокие посады занимал у коммунистической иерархии. Але он такой, как бы, трошки национал-коммунист за Беларусь был, разумный человек. И он перебег на наш бок, начал выступать за нас и говорит, что товарищи коммунисты, если вы это вот не сделаете, на площади утворилась национальная гвардия, 300 человек. Коли это не будем, мы покличем их сюда, и тогда пеняйте на себя. Соправды створенная была. Спочатку 300, потом 1000 человек створили. Но нам требовало не бунт робить, а как яны проголосовали. Тому их страшили аккуратно, особисто не зневажали. Вели беседу, что послухайте, треба так и так, вы не правы, это то, хоть это резкая была размова, але особисто нельга было их задевать, они повинны были проголосовать. Вот такая была тактика, и это удавалось.
2: Генерал Коваленок выходит и говорит, депутат Коваленок выступать будет, оппозиция.
0: Я, конечно, оппозиции николи не был, але тут я уже перебег на наш бок. Потом Кебич прилетая, это хитрый был человек, прилетая до нас в оппозицию, до фронта, и начинает говорить, ну, товарищи, ребята, я пхожу в отставку, скидаю себе полномочия премьер-министра. Это метод, что он переходит на наш бок.
2: Разу тут и Коваленок уже все. Это все сказал Франшес, не можно это робить. Вы что, мы вас поддержим, оставайтесь. Вот так он перешел на наш бок, премьер-министр. Не просто грубо, как сказать. А это премьер-министр, выступая уже за то, что надо идти к независимости, действительно, товарищи, подрихтовал документ фактично об экономичной незалежности премьер-министра и проект показал мне, когда я одобрил, и зачитал.
1: Значит, оппозицию поважали, и они шубачили, что разумные хлопцы, с якими треба лечиться.
0: Справню повазя. Я не нас ненавидели. И они трапили в такую ситуацию, что их могли посадить. Они не ведали, что будет. Неясная была ситуация. У Москвы Ельцин, и тут Ельцин. Ваша задача была, как они, кажется, в этом страху дейничали, грабили то, что мы им скажем. Вот, але как заховали свой твар. Мы их не загоняли в кут. Это психология. Требовало зиме аккуратно, как они не разбеглись. Провокаторы на площади, фронт, какой гибьё было, до меня подходят. Они были фронтовцы, я же мы знали, что это агентура. Зенон, вот тут вот ребята собрались, все, треба Ленина сковырнуть. Все, это мы тут подгоним машины, тут это все. Вы понимаете, какая провокация? Вот уявите себе, это натолп, как у Москвы, там же натолп был, они там Дзержинского звалили, ничего это не дало. Вот хотели то и у нас сделать. Я сказал категорично, не заикайтесь, все, становитесь на место и забудьте, что вы сказали. Уявите себе, допустим, почали Ленина зваливать, это депутаты, они же коммунисты, вышли и бачат бунт Ленина, и разбеглись. И кто будет голосовать? Тому, когда они шли в гостиницу, есть же видео, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидался, как их никто не докранулся. Мы их оховывали. И они нам потребные были у своим страху и в ненависти до нас. Шушкевич был весь час супрот незалежность, и он бачит, что такая ситуация невинна. Ну что, будем ставить на голосование? И могло провалиться. Не то, что провалиться. Половина могла бы стрематься. Не голосовали бы. Я бачу их разброд. И наполоханные не ведают, что робить. Лидера нема. Уже то Малафеева прогнали. Дементия нема. Остался ты коммунистичный натолп. Ситуация была такая тяжкая. И вот в этот час я просто чул этот вот нерв, попросил слова и выступил. И одним словом, что это был за выступ? Я им кинул воротовальный круг. Послушайте, ситуация вокруг нас переменилась. Вокруг будут незалежные державы. А когда мы застаемся в этой Советском Союзе, нас просто гнищат как нацию. Не думайте, что Ельцин – великий демократ. Вот он там узнает цены на нафту, вот она, это шантаж. А на Усходе формується новая імперія у формі демократії. Я не лічать Білорусь своєю вотчиною, і що мають справи. Ми згубимо все. Зараз у нас є шанс урятувати самих себе, урятувати наш народ і нашу державу. Давайте голосувати за незалежність. Ми тут будемо у своєму домі самі собою. Звертаючи до комуністів, що ми, білоруси, ми такі самі. І вони це зрозуміли. І вискакує один чоловік, з Гомеля такий був Мачуленко, і він означалював там Гомельська обкам партії комуністичної. І я таким якби неформальним лідером на той час був. І він виступає, товариші комуністи, треба підтримати те, що сказав Зінон Станіславович, а зараз же проголосувати за незалежність. І тоді пішли всі виступати. Все, оказывается, да, вот, я тоже так думал. И вот этот жебрик, який казал пух-пух, так само выступил и сказал, что он тоже вот правильно говорит, товарищ Поздняк, а если мы этого не сделаем, то мы будем северо-западным краем, и никакой Белоруссии не будет. Тому голосовать все, ну, посыпалось все. И вот голосование, выявляете, что одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
1: Что вы отчули, коли в 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежна? Какие первые были кроки?
0: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себя этого хотел все житё, за это все житё змагался. И это как бы отбылось. Вот коли я вышел с собрания Верховного Совета, гляжу на площадь, и вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
1: Дякую щиро за розмову, господар Зінон. Усяго найлепшого вам. У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами була Аліна Андрієвич. Білоруські дні незалежності і змагання за їх ми обміркували з лідером Вольної Білорусі, депутатом 12-го скликання Зіноном Позняком. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусского радио Рация.
3: Мы бачим публицистика до интервью на радио Рация.
4: Радио Рация. Рация.
5: Адзін з падазраваных у атацы на аэрапорт Лейпцыга – мужчына з Беларусі. Суд прызнаў экстрэмісцкім тык-ток пра ўладнага блогера. У Беластоку адбудзецца аднаўленне партыі БХД. Пра гэтай ды іншыя навіны праз 4 хвіліны расскажа Стась Дадэрка. Дачакаемся разам.

0: акция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: С архива Нивы.
2: Вышукивая и читая Ян Мордань.
1: Нива с 11 мая 1975 года. И у Берлине свой закончили поход. Репортаж Виктора Рудчика. Частка другая. Ранком 12 кастрычника 1943 года распачався гістарычны для польска войска бой пад Леніна. Трэці пяхотны полк першапачаткова аставаўся на другой лініі фронту за вёскай Нікаленкі, як рэзерв камандуючага дывізіяй. Антон Мордань успамінае. Мы не поспели нават добра окопаться, а тут нахлынули немецкие самолеты и распачалася бомбежка. Так мы проходили свое боевое хрещение, вечером загадали в атаку. На подтримку и выручку боевым сябрам першого пехотного полка, який змагався за белорусские вёски Трыгубова и Паузухи. С разбегу перескочили мы речку Мирею и помчалися цераз раскислое болото, по яким уже и шли в бой наши сябры. Заняли яны оборону под вёскай Трыгубова. Ноч темна, ничего не видно, неведомо, где свои, а где ворог. Сядим, припавши до земли, и только две думки по голове ходят, каб не пропустить немцев и каб живым остаться. Один из наших, мой командир, Плютановый Станислав Раевский, разумел крыху немецкую мову, прислухался и кажа: «Яны нас уже вынюхали, зараз почнется разня, змяняем окопы». И добро зробили, бо тут же фашисты почали лупить у гэтае месца, где мы сядели. А после 13 кастрычника на протягу целого дня развязалася над нами сапраўднае пекло. Немцы шли в атаку, мы заўзята отбивалися, да еще снарады пролетали над нашими головами. З абодвух боков фронту самолеты кидали бомбы и страчали кулеметы. Дым, огонь, енк пораненных, як у пекельным котле. Там на наших вачах загинул командир першей роты с полка, молодый подпоручник с Киева Юлиан Сламчинский, який вельми хотел убачить Варшаву. Скащили его кулеметной чергой. Не отступили, выконали свое боевое задание и утрымаліся на своих позициях, покуль на світанні 14 кастрычника не подмянили их знов советские войны. А после были еще бои за Варшаву, за Поморский вал, за Халабжек, форсирование широководной Одры и врешце штурм Берлина, бо Антона Морданя после бою под Леніна перевели у найбольш выкрываўлены в гэтым бою перший пехотный полк, а затем стал он артилеристом и со своей батареей штурмовал Берлин. Я вам хочу, однако, рассказать не про берлинский бой, говорит он, бо об этом есть уже и фильмы, и книжки. Хочу вам рассказать про то, что я бачу в Берлине уже после бою. Ведаете, как фашисты знутковались над нашими народами. Моего брата так само замучили у лагеры. И своему немецкому народу столько они беды наробили. Вот, закончилась стрелянина. Повылазили немцы со своих сховищаў, холодныя і засохшыя, просяць вады, і як авечкі становяцца ў даўжэзныя чэргі за ядой і вадой. Глядзеў я на іх і думаў, вось яны хацелі заваяваць цэлы свет. Прилипла до меня одна немка, каб для яе без чарги набрать воды, бо спешалася до своих дзяцей. Хотел было адапхнуть яе от сябе прикладом, але супакоюся, я ж не фашист, каб их методы пераймаць. И набрав я ёй воды, хай вспоминае польского жалнера. Антон Мордань закончил войсковую службу в вересні 1945 года и поселился в Гайнаўцы. Стал лесником.
2: Сторонки тыднявіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радио Рацэ. Сямятычы.
2: Кобрынь.
3: Высокая.
2: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: сердце, мы разум.
1: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка Радио Рация.
2: Вітаем вас з савецкага боку. Мы знаходзімся ў горадзе Заслаў, які мае шматвекавую гісторыю.
3: А шмат цікавых фактаў пра жыццё ў даўнім памежным рэгіёне знае мясцовы гісторык і даследчык менавіта гэтай тэмы Ігар Мельнікаў.
4: У міжваенны час не было такога, каб, што называецца, быў малы памежны рух. А насамрэч мяжа была зачынена, і калі ў 20-е гады яшчэ існаваў малы памежны рух, то ў 30-е гады для таго, каб перасекчы мяжу, трэба было мець пашпарт і мець візу. А можете себе уявить, мы находимся на польском боку, вот той домик находится на советском боку. Для того, как туда трапить, мне треба ехать в Варшаву, отримать визу и поехать туда. Ну, на холера я буду как-то рабить. Люди шли и отримливали альбо максимость перейти и поразмовлять со свояками, альбо стреляли у них просто. И то же самое было связано с советским боком. Советский бок переходил, ходил, а советский бок еще горш. Бо, когда с польского боку можно было отримать визу, все-таки поехать. Вот те же самые советы. Кто с советского боку, никто так легально, то есть ездили кто? Альбо дипломаты, альбо инженеры некие, там, на, там промысловые некие обмены были. Альбо ездили шпионы, само собой зрозумело. Вот этим техником вельми шмат ездил, например, на войну в Испанию. В Испании там они, так называемые, интернационалисты. И сярод их было шмат нкусовцев, например. Есть вспоминания этих людей, вельми цікавые, они описывают деталево.

0: Какой ставили колы. Если ты туда трапил, то каюк. Советом дозволялось стрелять. Поляки так само стреляли. То есть без другого слова. Але люди вымышлены были и контрабандисты, и просто звычайные. Тут у нас для одной из вёсок в уголе веселье перешло у советы. То есть они отгуляли у Польши и пошли до свояков у советы. Ну и все поехали в Сибирь потом догуливать. Да, и вот такая как бы была история. Хотя, опять же, история очень интересная была вот тут вот у Тришках. 39-й год уже пришли, соли не было в Польше. Вот цікавий момент, я шукав, чому, ну как бы мне никто не подказал, в документах так само. Но вот місцеві кажуть, ну вот була. Ну я думаю, що хоча це все связано було з війною, було зникли солі спички, запалки непосредственно перед войной. И пошли у совета, вот у Петришки на рынок. А каже, напрамки мы были классно, по-европейскому. И помежники нас одразу вылапывали, что мы заходим, как бы, типа, свои, по-белорусски возмовляем, а лишь мы-то одеты не так, как яны. Ну и завели меня с мамой в помежный этот КПП и начинают допытывать, что и як, чего ты, бабка сюда, тетка сюда пришла. А мне накажут, ну, хлопчики, ну, нема у нас соли запалок. Каже, иди, тетка, хутка у тебя будут и соль, и запалки. То есть они ведали уже, что 17 вересня хутка будет.
1: А ми вже завтра поспробуємо довідатися, що залишилося по легендарній станції у вісочці Нігарової. Запрошаємо.
2: Гуляще життя місцевих контрабандистів описав не один автор. Але було воно так само причиною міждержавних сперечок. Провокувало національні конфлікти. Межа Рижського договору. Її шляхом вандрують наші кореспондентки Уля Шубзда і Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поділеної Білорусі». Слухайте на хвалях Белорусского радио РАЦЕ. Белосток, Гародня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: редакция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Война в Украине. Путин обверг поведомление об масштабной мобилизации. Редакторку Держвыдавецтва судили за содейничание экстремизму. Польская авиакомпания потлумачила залет своего самолета в Беларусь.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1652 день войны. Керівник Кремля Владимир Путин назвал поведомление подрыхтоўцы России до мобилизации после выборов в Державную Думу лухтой и информационной атакой на Россию. Заява прогучала на пресс-конференции после саммиту Шанхайской организации супрацовництва в Бишкеку. Ранее украинская выведка поведомила, что российский генштаб подрыхтовал вариант додатковой мобилизации по мере 600 тысяч человек в 26-27 годах по 300 тысяч в штогод. Яны плануются в первую чергу для пополнения подразделений, которые воюют супроть Украины, новых войсковых часток. В российском громадстве растет занепокоенность махчимой другой хвалей мобилизации, стверджает эксперт программы российских и белорусских студий у Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк. В якости доказу он приводит рекордно узрослую колькость громадян в России, которые выезжают, дея, например, в Грузию.
4: Мы бачимо рекордные запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде.
3: Причому гетя занепокоєність російців бачна і по абсолютно провладній соціології. Каля 57% опытаных выказывают тревогу дотычно внутренней и внешней политики России. При этом никаких протестных настроев у российском громадстве не бачно.
4: И тому в этом контексте, та аналогично, если российская влада оголосит другу хвилю мобилизации, я бы не ожидал того, что мы будем спостерегать какие-то массовые протесты против такого решения.
3: От российцев в такой ситуации варто чекать еще большего повеличения количества тех, кто будет выезжать со своей страны, меркует Аксентюк. Репрессию в Беларуси. Редакторку державного выдавецтва Светлану Дзяўдзеру осудили за небыто содейничание экстремистской деятельности. Вырок вынес Менский городский суд. Присудили хатнюю химию. Светлане 33 года, яна мянчанка, працавала у выдавецтве «Эдукация и выхование». Поза працей шмат уваги отдавала волонтерству, займалася жывёлами. Инцидент у небе. Пассажирский самолет «Лёд», який летел из Вильни у Варшаву, 1 вересня ненадолго вошел в поветренную простору Беларуси про зумовы надворья. Про это выданню мост поведомили у польской авиакомпании. По маршруте полету формовался мощный навальничный фронт. Для обеспечения безопасности командир поветренного судна по узгоднению с диспетчерской службы у Вильни попросил скорректовать курс, отримал на гэта дозвол. Затем самолет перешел под кирование польской районной диспетчерской службы. У авиакомпании додали, что лед не выконывая рейсы с выкористанием поветренной просторы Беларуси, а 1 вересня самолет опынулся над Городенской областью только на несколько десятков секунд. Нагадаю, что у травня 21 года Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям с краинов Евразвязу позбегать полетов проз Беларусь. Такое решение было принято после примусовой посадки в Минску самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борте. Однако правила допускают такие пролет при непредбаченных обставинах. С життя диаспоры. 8 вересня в Варшаве на замковом пляце белорусы будут отзначать День войсковой славы. И он традиционно промеркованный до угодка Варшанской битвы 1514 года, одной из самых славных перемог над Москвой у суместной военной истории белорусов, литовцев, поляков и украинцев. Этот триумф демонструет силу духу, тактичный гений и одинство перед тваром внешней погрозы, говорит организатор акции «Лидер руху солидарности разом» Вячеслав Сивчик.
5: Удалось спынить на стагоддзе экспансию Москвы на Захад. Мы памятаем и про наши перемоги, и про наши ахвяры. Зараз белорусский народ в катастрофичной ситуации. Тому я запрошаю всех, каб мы разом все-таки показали, что Беларусь вырвется с подмосковской неволи. И наша история нам мусить да помогши. Тому до сустречи в Варшаве 8 вересня о 18:30 на пляце Замковым на дне белорусской войсковой славы.
3: Паводле Сівчика, перемога под Воршей навечно уписала имена наших воинов у летописи европейской славы. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 11 да 13 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе 21 да 23 градусаў са знакам плюс, ападкаў не чакаецца, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўны, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола, дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 3 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шановные, сёння 2 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Хьюга Монтенегра з ягоным оркестром, Білі Престон разам з Red Hot Chili Peppers, а таксама калектывы The Impressions, Martha and the Vandellas, Caravan, Electric Light Orchestra, Toto, Simply Red, Fear Factory, The B2. Мусіць атрымацца даволі цікава, таму далучайцеся. 2 верасня 1925-го нарадзіўся Хьюга Монтенегра, амерыканскі дырыжор, аранжыроўшчык і кампазітар саундтрэкаў да фільмаў. Найбольш вядомы як аўтар перакладанняў музыкі для так званых спагетці-вестэрнаў. Працы Монтенегра мелі вырашальнае значэнне і аказалі ўплыў на будучыя пакаленні музыкаў, даўшы штуршок да працы над музыкай у стылях рэтра-дэфутурызм з выкарыстаннем сінтэзатара Moog і дапамаглі падняць яго папулярнасць. Бадай, самым вядомым творам Хьюга Монтенегра з'яўляецца ягоная версія асноўнай тэмы да фільма Серджо Леоне «Добры, дрэнны, злы», першапачаткова напісанай Энія Марыконе. Гэтая апрацоўка заняла другое месца ў чарце Billboard Hot 100, трэцяе месца ў канадскім чарце і правяла 4 тыдні на верхняй пазіцыі брытанскага чарта ў 68-м годзе.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алеш Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 2 вересня 1946-го нарадился Билли Престон, вядомый американский клавишник. На протягу своей музычной карьеры он працавал с такими выканавцами, как Махалия Джексон, Рэй Чарльз, Сэм Кук, Литл Ричард, Боб Дилан, Арета Франклин, Элтон Джон, Битлз, Роллинг Стоунс да иншими. Перелишивать усіх просто не мая сенсу. Престон научился грать на пианино у 3 годы и лечился вундеркиндом от музыки. До того ж працавал сольно. У 80-х о Престоне было амаль не чувать, не у апошнюю чаргу з-за вострых праблемаў з алкаголем і наркотыкамі. У 90-е ён працягваў працаваць з Джорджам Харрысонам і з Эрыкам Клэптанам. Адным з апошніх ягоных запісаў быў трэк «Warlocks» для альбома «Stadium Arcadium» гурта «Red Hot Chili Peppers». Давайте паслухаем.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация кропка.ком. Это белорусская радиорация, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 2 вересня 1957-го народился Стив Поркаро, клавишник американского гурта «Тота». Коллектив, который был утворен в 77-м году, сдолил органично злучить прогрессивный рок, ритм-н-блюз и хард-рок, а так само освоить такие керунки, как соул, фанк и джаз. Пик популярности «Тота» пришелся на конец 70-х, початок 80-х годов. Композиция «Hold the Line» с дебютной пластинки стала первым коммерцийно-поспеховым синглом гурта. Его и слухаем.

0: Молчание.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.